0: Для тех, кто читает Библию, этот эпизод достаточно хорошо знаком. Но, возможно, даже в нем есть такая деталь, на которую вы не обращали внимания. Бог знал, что Давиду очень был нужен близкий друг, чтобы он мог пройти через то, что ему предстояло пережить. И это очень актуально для нас с вами. Надеюсь, у вас есть близкие друзья. Скорее всего, их немного. Близких друзей много не бывает. Иногда такой друг только один. И есть что-то особенное в лучших друзьях, такое, что привязывает наши души друг к другу. Обратите внимание, как об этом написано в первом стихе. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Они стали родственными душами. Если вы посмотрите на свою жизнь, то найдете не так много людей, кого вы могли бы назвать родственной душой. Вам даже не приходится много работать над построением таких отношений. Это происходит где-то внутри вас. Отношения сами растут и крепнут. Хочу поделиться с вами четырьмя основными характеристиками близких друзей, чьи души привязаны друг к другу, читая несколько глав, на которых сейчас раскрыты наши Библии. Итак, первое. Близкий друг отличается добровольным желанием жертвовать. Вам не нужно уговаривать его помочь вам. Он сам имеет это желание. Он готов жертвовать. Послушайте. 4 стих 18 главы 1 книги Царств. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Иоаннафан хотел дать Давиду что-нибудь из того, что принадлежало ему самому, чтобы было значимо для него. Друзья поступают именно так. Они не отличаются скупостью. Еще один текст мы прочитаем из 20 главы. 4 стих. «И сказал Иоаннафан Давиду, чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». Это слова истинного друга. Он рядом для того, чтобы помогать и поддерживать. Друг не думает, как это все скажется на нем самом, какую пользу это принесет ему. Жертвенность преобладает, а эгоистичность уходит в сторону. Дорогие друзья, мы продолжим нашу беседу в следующий раз, а сегодня я хочу сказать о самом лучшем друге. Каждому из нас нужно позаботиться о своей душе. Бог так возлюбил этот мир, каждого из нас, что Он послал в этот мир Своего Сына Единородного Господа Иисуса Христа, чтобы мы не были одиноки, чтобы мы нашли спасение, чтобы были спасены от греха, и чтобы мы были не только верующими, но чтобы мы приобрели друга в Господе Иисусе Христе. Поэтому я призываю вас читать не только историю о Давиде, но прочитать Новый Завет, прочитать Евангелие и задавать вопрос, как я могу познать Господа Иисуса Христа? Потому что нам нужны друзья, и самый лучший друг – это наш Спаситель. Господь Иисус Христос. Благослови Господь каждого из нас, имейте эти близкие отношения с Ним, отношения верности и любви. Благослови Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Последствия победы над гигантом» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давид был назван «человеком по сердцу Бога». Сегодня мы посмотрели на Давида как на человека, который умеет правильно вести себя под воздействием популярности и славы. Он остался послушным, смиренным. Давид не возгордился. Он никому не говорил о том, что будет следующим царем Израиля. Давид любил Бога и полностью позволял ему вести своего слугу по жизни, послушно следуя Божьей воле. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида.

0: Слышите беседы под названием «Когда почва уходит из-под ног». Только для жителей пещер самое тонкое искушение в жизни. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Последствия победы над гигантом» в следующей передаче «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Продолжайте слушать нашу программу «Прекрасную музыку», «Учение из Слова Божьего». И если вы хотите нам написать письмо, наш адрес russian@bbnradio.org. Еще раз, russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 3 июня записано в Евангелии от Марка в 4 главе в 35 стихе. Там есть такие слова: «Переправимся на ту сторону». Когда мы идем вперед по велению Христа, мы не должны думать, что избежим бурь. Даже ученики, идя вперед по слову Христа, были встречены жесточайшей бурей. Опасность утонуть была так велика, что им пришлось в отчаянии воззвать Христу о помощи. Христос может не сразу прийти к нам в минуты страданий, но это должно только испытать и укрепить нашу веру, и наши молитвы должны стать сильнее. И наше желание избавиться от страданий должно увеличиться, чтобы когда избавление все же придет, мы могли более полно его оценить. Христос мягко упрекнул учеников, сказав: «Где ваша вера? Почему вы не встретили бурю победными криками и не сказали яростным ветрам и грохочущим волнам: вы бессильны причинить нам зло, ибо с нами на борту Христос, всемогущий Спаситель». Гораздо легче верить тогда, когда ярко светит солнце, чем когда ревет буря. Но мы никогда не сможем узнать, сколько в нас истинной веры, пока она не будет испытана какой-нибудь жестокой бурей, и вот почему Спаситель в нашей лодке. Если тебе суждено быть сильным в Господе и власти Его всемогущества, то сила твоя родится во время какой-нибудь бури. Христос ведь сказал, что мы переправимся на ту сторону, а не на середину озера, чтобы утонуть. Вблизи Христа радость, вблизи Его покой, какая сердцу сладость, что Он всегда со мной. Ведь если Он со мною, то враг мой далеко, идти земной тропою не тяжко с Ним, легко. Давно иду стезею, указанной Христом, и часто пред грозою я слабну под крестом. Тогда к Христу взываю с мольбою в тишине и с верой ожидаю, что Он придет ко мне. Счастливы те мгновения, приходит мой Христос, берет без промедления то бремя, что я нес.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 6. Об испытании истинной любви. «Сын мой, еще не умеешь ты любить крепко и рассудительно. Отчего, Господи? От того, что за малую противность отстаешь от начинаний своих и слишком жадно ищешь утешения. Кто крепко любит, тот твердо стоит в искушениях и не верит коварным внушениям врага. Как в благополучии желает он меня, так и в несчастье желать не перестанет. Кто рассудительно любит, тот взирает не столько на дар любящего, сколько на любовь дарующего. Видит расположение и не смотрит на цену дара, и возлюбленного ставит выше всех даров его. Любовь высокая не удовлетворяется даром, но во мне превыше всякого дара успокаивается. Не все еще потеряно, если иногда ко мне или к святым моим не имеешь того горячего чувства, какого желаешь. То чувство тихое и сладкое, что ты по временам ощущаешь, действие присущей благодати и как бы предвкушение небесного Отечества. Не слишком полагайся на него. Приходит оно и уходит. А бороться со злыми помыслами, наступающими на душу, и презирать дьявольские внушения — вот в чем знамение добродетели и великого достоинства. Итак, да не смущают тебя чуждые мечтания мысли, откуда бы они ни пришли к тебе. Крепко держись своего намерения и соблюдай прямое расположение мысли к Богу. Не считай свое чувство обманчивым от того, что иногда внезапно приходишь в восторг, и вслед за тем впадаешь снова в обыкновенное безумство сердца. Ты более терпишь их поневоле, нежели сам в них действуешь, и если они противны тебе, и ты с ними борешься, в том твое достоинство, а не гибель. Знай, что древний враг всячески силится расстроить благое твое желание и упразднить тебе всякое благоговейное упражнение и почитание святых, и благочестивые воспоминания страсти моей, и сердечное помышление о твоих грехах, и строгое соблюдение сердца и твердое намерение преуспевать в добродетели. Много внушает он дурных помыслов, чтобы навесть на тебя уныние и ужас, отвратить тебя от молитвы и от священного чтения. Противно ему смиренное исповедание сердца, и когда бы мог он, заставил бы тебя отпасть и от святого причащения. Не верь врагу и не тревожься об нем, как бы часто он не расставлял перед тобою льстивые сети. Ему самому приписывай, что внушает он злого и нечистого. Скажи ему: «Отойди, дух нечистый, усрамись, негодный! Мерзок ты, что такую нечистоту мне нашептываешь! Отступи от меня, злой обольститель! Не будешь ты иметь во мне части ни единой! Но пребудет со мною Иисус, воин крепкий, и ты посрамлен останешься! Лучше мне умереть и претерпеть всякую казнь, чем с тобою согласиться. Умолчи ты и будь нем, чтобы не слышал я тебя более, сколько бы ты бед не наводил на меня. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого мне бояться? Даже если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое. Господь, помощник мой и Избавитель мой. Подвязайся, как добрый воин, и если иногда упадешь по слабости, собери силы в себе крепче прежнего, уповай на умножение моей благодати, и больше всего остерегайся суетной самонадеянности и гордости. Многие оттого увлекаются в заблуждение, что впадают иногда в слепоту почти неисцелимую. Да будет тебе в опасение и во всегдашнее смирение погибель этих гордых людей, безумно о себе мечтающих. Глава 7. О том, что благодать надобно скрывать под стражей смирения. Сын мой, полезнее для тебя и безопаснее скрывать дар благоговения, не возноситься на высоту, не говорить о том много и не думать много, но больше презирать себя самого и держать себя как бы в страхе, что ты недостоин дара. Не следует слишком крепко привязываться к этому расположению, ибо может оно скоро измениться на противное. Помышляй среди благодати, как ты бываешь беден и беспомощен, когда нет благодати. Нет для твоей духовной жизни большего успеха в том, что бывает у тебя благодатное утешение. А в том тебе польза, когда со смирением и с покорностью и с терпением переносишь лишение благодати, так, чтобы в тебе и тогда не застывала прилежная молитва, чтобы не дал ты себе совсем ослабеть и в прочих делах своих по обычному долгу, но чтобы исполнял все, что на тебе лежит, охотно, по крайней мере сил своих и разумения, и не впадал бы совсем в небрежение о себе от того, что чувствуешь сухость или смущение духа. Многие, когда не видят в себе доброго успеха, тотчас впадают в нетерпение или в уныние, но не всегда в воле у человека путь его, от Бога всякий дар. Божье дело посылать утешение, когда хочет и сколько хочет и кому хочет, как ему благоугодно и не свыше меры. Иные безрассудные обратили сами себе в погибель дар благоговения, потому что хотели действовать свыше сил своих, забыли меру своей слабости и следовали своему сердечному чувству более, чем разумному рассуждению. И поскольку возмечтали они о себе свыше благоизволения Божие, оттого скоро и утратили благодать, и оставлены в нищете, и в унижении, восхотевшее на небе утвердить гнездо себе, да познают в уничижении своем и в нищете, что нельзя им на своих крыльях носиться, но под кровом крыльев моих довольно пребывать в уповании. Кто неопытен еще в пути Господнем, если не держится во всем совета сведущих наставников, легко может обмануться и погибнуть. Если же они хотят следовать более своему ощущению, а не другим опытным людям верить, будет им бедственный исход, когда не решаются отстать от собственных мыслей. Кто сам о себе мудрствует, тому трудно смириться и отдать себя в управление другому человеку. Лучше малое знание со смирением и с бедностью разумения, чем богатое сокровище знаний с суетной самонадеянностью. Лучше иметь меньше, нежели иметь многое, чем можно гордиться. Неблагоразумно поступает, кто совсем предается радости, забывая прежнюю нищету свою и целомудренный страх Господен, и не боится утратить данную ему благодать. Нет сильного духа и в том, кто во время бедствий или печали впадает в чрезмерное уныние, и в мысли своей, и в чувстве не соблюдает в целости твердого на меня упования. Кто во время мира забывается в чувстве безопасности, тому во время борьбы нетрудно явиться унылым и боязливым. Когда бы умел ты всегда хранить себя в смирении и в умеренности, удерживать себе порывы духа и управлять им как следует, не впадал бы так скоро в опасности и в огорчение. Доброе тебе правило. Во время горячности духа помышлять о том, что будет с тобою, когда свет сокроется. Когда бы и это случилось, размысли, что снова может явиться свет, который я удалил на время, тебе в осторожность, а мне во славу. Ибо часто полезнее бывает для тебя претерпеть такое испытание, нежели жить всегда в благополучии по своей воле. Не в том познается достоинство, что бывает человеку много видений и утешений, или искусен он в писаниях, или восходит на высшую степень, но в том, что утвержден человек на истинном смирении и исполнен божественной любви, во всем ищет славы Божией чистою и бескорыстною мыслью, себя ни во что уменяет и презирает искренне, и у других лучше любит быть в уничижении и в презрении, нежели в почете.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире интернет-вещание BBN. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4:5. Не осуждай. Не осуждай за тем, что все мы люди. Все слабы, немощны, окутаны грехом. Волнуют страсти наши груди, в грехе родимся и живем. Не осуждай. Чтоб ближним быть судьею, спроси у совести, ты сам-то лучше ли их? О, брат, кто точно чист душою, тот благ к погрешности других. Не осуждай, ведь слову нет возврата. Смотри, чтоб, как сказал Спаситель, не равно увидишь спицу в глазе брата, а проглядишь в своем бревно. Не осуждай за тем, чтобы обличением не пал бы на тебя тот камень с высоты, тяжелый камень осуждения, который в брата бросил ты. Не осуждай, что люди злы душою, их жизнь сама бывает часто зла. Сперва узнай, какую их стезею она к погибели вела. Не осуждай. Дерзнешь ли поручиться, что ты пристрастием не будешь увлечен? Не осуждай. Ты можешь ошибиться. Не осуждай. Не будешь осужден.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе,

0: Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем новую серию на тему «Жизнь и служение апостола Павла». Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла. Важность понимания жизни и служения великого евангелиста и основателя многих церквей под руководством Духа Божия не может быть переоценена. Самая большая часть Нового Завета, состоящая из 13 посланий, написана апостолом Павлом. Каждое послание имело особое назначение для отдельной личности и для церкви. Трансформированный из преследователя Церкви Христовой в ревностного проповедника истины, который он ранее твердо противостоял, Павел стал великим орудием в руке Божьем для провозглашения благой вести народам. Записано о нем в одном случае, что он был человеком, который перевернул мир. Поэтому важно поразмыслить, кем был этот человек, который перевернул мир, и какими были обстоятельства, в которых он находился, совершая волю Божию. Мы не знаем точно года рождения апостола Павла, но по всей вероятности это было вскоре после того, как родился Господь Иисус Христос в Вифлееме. Мы предполагаем, что это было примерно время его рождения, потому что мы знаем, что он умер до разрушения храма в Иерусалиме, которое произошло в 70-м году после Рождества Христова. А Павел как раз перед своей мученической смертью пишет о себе так: «Я, Павел, старец». Послание к Филимону, 9 глава. Место рождения апостола Павла. Место рождения того, кто стал великим апостолом Павлом, был Тарс в Киликии. Киликия была провинцией Малой Азии, с северной стороны она граничила с Каппадокией и на юге омывала Средиземным морем, на восток граничила с Сирией и на запад с Памфилией. Западная часть Киликии была известна как гористая Киликия по причине местности. Цепь вершин и холмов Тавских гор делала эту область труднодоступной для путешественников. Восточная часть, известная как низменная Киликия, была плодородной обширной долиной. В западной части долины на реке Курнус располагался город Тарс, который был столицей всей провинции. В книге «Деяния святых апостолов» мы видим, что апостол Павел ссылается на этот город Тарс таким образом: «Я, иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города». Деяния апостолов, 21 глава, 39 стих. От историков мы узнаем, что это был действительно очень важный город. В основных чертах он походил на греческий город. Разговорным языком был греческий, и греческая литература изучалась с большим старанием. Таким образом, город Тарс отличался от других частей провинции. В Тарсе были культурные и интеллектуальные преимущества. Там также были особые политические преимущества, которыми иногда пользовался апостол Павел. При одном случае мы видим, Павел провозглашает: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Сотник в этом случае был готов привести в исполнение бичевание Павла, но услышал, что он римский гражданин, сразу же пошел к тысяченачальнику и сказал: «Смотри, что ты хочешь делать? Тот человек — римский гражданин». Затем последовало интересное утверждение римлянина, противовес тому, что сказал Павел. Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я родился в нем». Тысяченачальник купил римское гражданство. Апостол Павел родился римским гражданином. Даже само это знакомит читателя Слово Божие с важностью города, в котором родился апостол Павел, и происхождением Павла. Римляне употребляли две системы управления при распространении своей власти на новые территории. Если им было выгодно, и этому способствовали обстоятельства, то управитель посылался прямо из Рима и получал полный контроль над провинцией. В других случаях местный житель занятой территории получал право управления, которое казалось независимым, хотя в действительности было подчинено Риму и платило дань. Некоторые провинции были плодородны и богаты, или же важны в стратегическом отношении. В таких случаях ответственность давала римлянину, служащему римскому государству и императору. Другие менее важные и даже мятежные были отданы под контроль римляна, находящегося под покровительством Рима и воспринимавших свое положение как вознаграждение за преданность римскому господству. Помпей, великий римский государственный деятель и генерал, 106 по 148 год после Рождества Христова, сделал богатую долину на востоке Киликии римской провинцией, в то время как некоторые части на западе были в различные времена отданы под руководство местных властей. Во времена апостола Павла политическая ситуация сложилась так, что граждане Киликии были в подчинении римского губернатора. Римские чиновники и даже римские воины были знакомым зрелищем для евреев, проживавших в Тарсе. Тарс был знаменитен своими школами, которые чуть ли не соперничали с Афинами и Александрией. Этот город был освобожден от налогов. Поэтому утверждение апостола Павла «гражданин не из безвестного города» было точным описанием престижа, что поистине был один из важнейших городов Римской империи того времени. Евреи Тарса. Вероятно, многие евреи жили в Тарсе, и родители Савла из Тарса, который позднее стал известен как Павел, были знаменитыми евреями. Тарс получил большие льготы от Рима, но это было причиной того, что отец апостола Павла был римским гражданином. Эта привилегия ему была дана или же унаследована как индивидуальное право. Об этом утверждается так: римское гражданство можно было приобрести для большую сумму денег, как упомянуто в книге Деяний святых апостолов в 22 главе 28 стихе. Но, скорее всего, оно было дано ему в награду за совершенное им служение во время гражданской войны какому-то влиятельному римлянину. Эта самая мысль поставить родителей апостола в некоторую почесть в жизни города Тарса. Мы позже отметим, что воспитание, которое получил Павел как юноша, согласуется с мыслью, что его отец был влиятельным человеком и даже, возможно, богатым в городе Тарсе. С другой стороны, как хорошо было записано, гражданство Рима не зависело от богатства и влияния. Его могли дать за специальные заслуги. Некоторые могут сказать, потому что Павел научился ремеслу делать палатки, что это давало повод, чтобы допустить, что его обстоятельства были ограничены, так как его родители имели финансовые недостатки. Нужно также признать, что по еврейскому обычаю все мальчики должны были научиться какому-то ремеслу. Один талмудский писатель заявляет, что повелено отцу о его сыне. И тогда отвечает следующими словами: обрезать его, научить его закону и научить его ремеслу. Раввин был почтен, говоря: тот, кто не учит своего сына ремеслу, поступает так само, как если бы он учил его быть вором. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо за то, что вы вместе с нами и слушаете программы BBN в интернете. Первое послание Иоанна 5:12-13. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Я почему-то уверен, что все, кто нас сейчас слушает, верят в Бога. Но доверяете ли вы Господу настолько, чтобы Он с уверенностью в вашем сердце сказал: «Ты, дорогой друг, имеешь жизнь вечную»? Если такой веры, действующей любовью и приводящей к вечной жизни, у вас еще нет, сейчас самое время склониться перед Господом и попросить у Него искренне, от всего сердца: «Господи, дай мне эту веру». И мы хотим вместе с вами возрадоваться в том подарке, который Господь даст вам: жизнь вечную во Христе Иисусе.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Еще одно проявление грехообострения – это когда мы спешим действовать. До этого мы говорили, мы спешим составить мнение о человеке, спешим вынести суждение. А иногда бывает, мы спешим действовать, когда мы берем мщение в свои руки. Нас обидели, может быть, нас кинули на деньги, и мы пытаемся взять мщение в свои руки, поставить обидчика на место, восстановить справедливость своими силами. Вот напоминание, что любовь не раздражается, было особенно уместно в контексте Коринфской церкви. Для всех из вас, кто читал первое послание Коринфянам, будет очень хорошо знакома ситуация этой церкви. Вы вспомните, о чем я говорю. Помните, что в Коринфской церкви было много обостренных отношений и обостренных реакций между членами церкви. Люди, которые не раздражаются, не мстят друг другу. Люди, которые не раздражаются, не подают друг на друга в суд. Однако посмотрите, что происходило у Коринфян. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 9 стихи. Апостол Павел вот именно этой церкви, которой он говорит, любовь не раздражается, он пишет им об одной ситуации, в которой проявлялось их обострение чувств. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 9 стихи. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть было какое-то дело, какая-то тяжба, какие-то претензии. Ну, допустим, кто-то там пригласил кого-то выполнить работу, нанял отремонтировать свой дом или нанял вспахать поле. И этот человек некачественно выполнил работу. И этот отказался ему платить. Тот обижен, что ему не заплатили, этот обижен, что тот некачественно выполнил работу. И вот они приходят, и они начинают судиться друг с другом и подают в суд к мирским властям. И апостол Павел говорит, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Апостол Павел не говорит, что не нужно судиться. Нет, нужно разбираться в этих ситуациях, но только к кому нужно идти на суд? Не к мирским властям, а к святым, то есть к пасторам церкви, к руководству церкви. Пусть они рассудят. И вот как они рассудят, так пусть и будет. Почему? Потому что, когда мы идем на суд к мирским властям, то представьте себе, каким это служит свидетельством о церкви. Вместо того, чтобы нести Евангелие любви неверующему миру, мы приходим к неверующему миру с тем, что «а вот меня другой верующий обидел, а видите, как верующие поступают, еще верующий называется». А в ответ то же самое идет. Какое-то свидетельство перед неверующим миром? Это антисвидетельство, это то, что гробит свидетельство церкви, поэтому Павел говорит «не делайте этого». Далее он напоминает «разве не знаете, что святые будут судить мир?» Мы знаем, что придет день, когда Христос вернется во второй раз, чтобы установить свое царство на земле. И Он будет совершать суд над всеми народами. Как вы думаете, как Он будет совершать суд над всеми народами? Один ли сам, и все ли выстроятся только лишь к Нему, в длинную-длинную очередь, пока, так, наверное, все тысячелетнее царство прошло бы, только в одном этом суде? Нет. Он поручит этот суд своим святым. И Павел говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Если вы будете судить мир в отношении их вечной погибели или спасения, если вы будете судить мир в отношении их нравственности, то неужели святые и наученные из Библии члены церкви недостойны того, чтобы разобраться в материальных вопросах? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, третий стих? Не тем ли более дела житейские? Вы знаете, что верующие, люди, верующие в Иисуса Христа, будут судить бесов. Они их приговорят к вечному наказанию. к озеру огненному. Мы будем судить даже ангелов. Если мы ангелов будем судить, то неужели верующие, знающие Священное Писание и искренне любящие Бога, недостойны того, чтобы судить мир или земные дела, человеческие дела? А вы, когда имеете житейские тяжбы, продолжает Павел, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. То есть людей, которые на самом деле духовного познания не имеют, они становятся для вас более важными, более главными, чем пасторы церкви. Разве это правильно? «К стыду вашему говорю, — пишет Павел, — неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Когда мы идем в мирской суд, в суде между верующими, то мы тем самым говорим, нет среди них ни одного разумного. Все имбецилы. Никто не разберется в моем вопросе. Так ли это? Действительно ли нет ни одного разумного? А может быть, на самом деле много разумных? Может быть, это наша гордость заставляет нас не доверять пастырям церкви, церковному совету, другим руководителям? Неужели между вами нет ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Апостол Павел показывает, что превосходный путь, следующий. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Это более превосходный путь, чем даже судиться у святых. Самый превосходный путь – это просто остаться обиженным. Тебя кинули на деньги, другой брат. Хорошо, скажи об этом руководству церкви ради блага его души, чтобы он исправился и стал более честным. А сам от этих денег откажись. Пострадай. Господь вернет тебе эти деньги со временем. Это более превосходный путь. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете. То есть вы стремитесь через суд доказать свою правоту и даже взять больше, чтобы наказать виновного. Вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Вы пытаетесь взять больше, чем вас на самом деле обидели. И Павел завершает это такими словами. «Или не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют?» Кто так поступает? Кто идет судиться к мирским властям, имея тяжбу с верующими, вместо того, чтобы прийти на суд к пастырям церкви? Кто так поступает, Павел говорит, это неправедные, которые Царство Божие не наследуют. То есть вот этот вот грех, грех обращения в мирской суд в случае тяжбы именно между верующими, я подчеркиваю, именно между верующими, между членами церкви, обращение в мирской суд является основанием для отлучения от церкви. Потому что Павел говорит, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Кто так поступает, тот не относится к Царству Божьему. Кто так поступает, тот не наследует Царство Божие. Тот показывает, что он невозрожденный человек, и поэтому к нему применяется церковная дисциплина. Когда верующие обращаются в мирской суд против других верующих, это доходит до отлучения от церкви. Мы должны это понимать. Но на самом деле, братья и сестры, мы должны вспомнить в первую очередь, что все это является грехом обострения. Ведь обращение в суд не начинается моментально. Нас раз обидели, и мы вот уже оказались там в суде перед судьей мирским. Нет, это длительный процесс. И к этому пришло как? Этот процесс развернулся, дошел до мирского суда, начиная с обострения чувств. Любовь не раздражается. Любовь не позволяет своим чувствам быть настолько обостренными, чтобы предпринимать против других верующих такие вот дела. Ну и более того, мы забываем, что на самом деле любовь способна сильнее изменить сердца других людей, чем наши грубые действия, чем наша сила. Однажды солнце и сердитый северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Как вы понимаете, это сказка. Вот. Согласно этой сказке, солнце и северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над путешественником, который в это самое время ехал по дороге. «Посмотри, — сказал ветер, — как я налечу на него, мигом сорву с него плащ». Сказал ветер и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж ветер и сам убедился, что не получается ему силой сдернуть плащ с этого путника. Тогда солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. «Видишь ли, — сказала тогда кроткое солнце сердитому ветру, — лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом». Мы забываем об этом. Любовь не раздражается, не допускает обострения своих чувств. И любовью можно сделать на самом деле гораздо больше и добиться большего примирения, большего покаяния, большего изменения в сердце другого человека, чем нашей сердитостью, гневом и раздражением. Итак, мы с вами рассмотрели определение обостренной реакции и некоторые ее проявления. Давайте теперь перейдем к третьему вопросу. Какой пример подает нам любовь Христа? Об этом можно было бы говорить очень много, я не буду на этом подробно останавливаться. Христа неоднократно провоцировали на раздражение и бесы, и люди, и обстоятельства. Но Христос не позволял себе выходить из себя. Его поведение всегда было исполнено благодати и мудрости. У него не было неконтролируемых вспышек гнева. Его гнев не поворачивался против его учеников. Таких примеров в Евангелии мы могли бы найти десятки, но ради экономии времени я напомню вам лишь о трех коротеньких примерах, которые произошли перед самой смертью Иисуса Христа. Перед смертью Христа приводили на суд сначала к иудейским властям, потом к римским властям. Когда он предстал перед иудейскими властями, первосвященник, я читаю из Иоанна 18 главы, с 19 стиха, первосвященник спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они сами знают, что я говорил». Когда сказал он это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так ли отвечаешь ты первосвященнику?» Вот тот человек испытал раздражение и позволил своему обострению чувств вылиться в этих оскорбительных действиях. Он даже ударил Иисуса Христа. Какое оскорбление! Как прореагировал на это Христос? Он мог бы тоже вспыхнуть, он мог бы попытаться ударить в ответ. Теоретически, как люди это часто поступают, часто делают. Но как реагирует Христос? Посмотрите, любовь не раздражается. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если сказал хорошо, то что ты бьешь меня?» Его ответ исполнен выдержки, исполнен милосердия. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на своих оскорбленных чувствах или сказать: «Почему ты меня обижаешь? Да как ты смеешь? Да ты знаешь, кто я? Да я вообще ничего не сделал, да вы еще не вынесли суда» и так далее. Христос просто сконцентрируется на сути разговора, и он говорит: «Если я сказал худо, покажи, что худо. Если хорошо, то почему ты бьешь меня?» Я думаю, что вот этому человеку, который ударил его, стало стыдно. Солнце заставило его снять плащ быстрее, чем северный ветер. Вот эта вот сдержанная реакция любви, любовь не раздражается, заставила его устыдиться быстрее, чем всякие грубые действия. Далее Христа повели к Пилату, и Пилат отправил его к Ироду. Тогда Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, предлагал ему многие вопросы. И потом сообщается, что Ирод уничижил Иисуса Христа и насмеялся над ним. Это я читаю из Евангелия от Луки, 23 глава, 11 стих. Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Христос подвергся унижению, оскорблениям и от Ирода, который был царем, и от солдат, которые тут же рядом стояли. Представьте себе, когда толпой люди издеваются над беззащитным человеком, к тому же над беззащитным Христом. Они насмехались над ним, они били его. Как реагирует Иисус? Опять же, он не низводит молнию с неба, как когда-то, помните, Иаков и Иоанн собирались сделать, да? Они хотели молнию низвести на город. Но Христос как реагирует? Тут сказано просто, что он ничего не отвечал ему. Христос просто молча принимает вот это вот избиение. Он видит, что не имеет смысла отвечать в данной ситуации. Тому рабу первосвященнику он ответил. Ответил по существу и ответил кротко. А здесь он видит, что этих людей ответ вообще не интересует. Они просто хотят над ним посмеяться и поглумиться. Поэтому он ничего не отвечает, просто молчит. Но это тоже его кроткая, смиренная реакция. Любовь не раздражается. Затем Иисуса послали обратно к Пилату. Иоанна 19 глава 10-11 стих. Пилат, разговаривая с Иисусом, наверняка говорил с позиции надменного римского гражданина, который чувствовал себя образованным человеком вот в этом вот краю варваров. И вот он говорит, Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Опять же, Иисус не реагирует на эти слова раздраженно. Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». Посмотрите на смиренную, сдержанную реакцию Иисуса Христа. Во-первых, Христос, когда Его провоцируют, Его Пилат провоцирует, «Мне ли не отвечаешь? Да ты знаешь, кто я? Мне ли не отвечаешь?» Он лезет на рожон. Но вот когда его провоцировали, Иисус Христос, во-первых, напоминает ему о Боге. Он говорит, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Он показывает ему, что вот то, что ты сейчас надо мной глумишься, то, что ты имеешь власть меня распять, это на самом деле рука Божия. И ты сам должен прежде всего смириться и признавать руку Божию над собою. И это, я думаю, охладило пыл Пилата. А затем Иисус Христос даже находит оправдание для Пилата. Ну, некое оправдание. Может быть, не полное, но небольшое оправдание. Смотрите, то есть он даже смотрит на вот своего обидчика через призму добрую. Он видит в нем какое-то извинение его поступку. И он говорит, больше греха на том, кто предал меня тебе. То есть он даже говорит, что Пилат как бы даже менее виноват, чем некоторые другие люди. И это тоже такой вот примирительный тон. Любовь не раздражается. Итак, мы увидели пример любви Христовой, которая в самых провоцирующих ситуациях не допускала обострения чувств, но наоборот сглаживала всякое раздражение, утихомиривала всякие страсти. От эмоций переходила к сути вопроса, напоминала о Боге, находила оправдание греховным поступкам других людей. Давайте теперь подумаем в заключение, как это применить в семье и как это применить в церкви. Сначала, как это применить в семье? Любовь не раздражается. Огромное количество семейных проблем связано с грехом раздражения. Очень часто для душепопечения к нам обращаются пары, которые испытывают определенные проблемы в своей семье. И вот можно... Я точное количество, точный процент никогда не пытался посчитать, но по субъективному впечатлению, наверное, добрая половина всех случаев семейных проблем связана с грехом раздражения. Когда, может быть, больше даже кто-то вот подсказывает. Огромное количество семейных проблем связано вот именно с этим грехом. Когда люди забывают, что любовь не раздражается, не воспитывают в себе такую любовь, которая не позволяет ни гнева, ни обиды. И они из-за этого портят отношения так, что настолько обостряются их чувства, что кажется, они уже в одной комнате иногда, в крайних случаях, не могут друг с другом находиться. Братья и сестры, мы должны развивать такую любовь в наших семьях, чтобы не позволять своим чувствам обостряться ни в форме гнева, ни в форме обиды. В художественной галерее Тейт в Лондоне выставлена картина художника Орчардсона, который писал в конце 19 века. И вот на этой картине, это впечатляющее достаточно полотно, признанное мировыми критиками, как одна из талантливых картин. Так вот, на этой картине изображена семейная пара. И сам художник назвал эту картину «Первое облако», то есть первая ссора, которая омрачила отношения молодоженов. Большая гостиная комната богато украшена. Я знаю, что вам немножечко трудно, если вы не видели этой картины, трудно сейчас представить себе, да, и я не могу это в красках нарисовать, но попытайтесь в своем воображении какую-то картину воссоздать. Так вот, это большая гостиная комната, она богато украшена в таких желто-коричневых тонах, золотисто-коричневых тонах. Сразу видно, что это семья из высшего света. Это конец 19 века, напомню. Однако паркетные полы, богатая отделка и роскошные украшения не могут обеспечить семейного счастья. В результате возникшей ссоры жена на этой картине изображена удаляющейся, с гордо запрокинутой головой. А муж стоит, наоборот, опустив голову, засунув руки в карманы и с выражением такого, ну, как говорят, бычьего упрямства на лице. Все это не предвещает ничего хорошего для их дальнейших отношений. Вот так или примерно так начинаются многие семейные конфликты. Но Писание говорит, любовь не раздражается, то есть не допускает такой реакции, борется с такой реакцией, гасит такую реакцию. Мы призваны Богом с Его помощью контролировать свои чувства, с Божьей помощью, с помощью Духа Святого, живущего в каждом верующем, чтобы не допускать внутри себя обострения ни в виде гнева, ни в виде обиды. В Ефесянам 4 главе 31 стихе сказано: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Ну и, наконец, последний вопрос. Как эту истину, что любовь не раздражается, применить в церкви? Очень часто бывает так, что в церкви нас что-то раздражает. Бывает, что раздражает нас какой-то человек, либо он ведет себя не так, как нам нравится, либо он в чем-то противопоставил себя нам, нашему мнению, и этот человек нам неудобен, он нас раздражает. Либо бывает, что раздражает какой-то принятый, сложившийся порядок вещей, что-то нам не нравится, и постоянно вот нас как будто бы шилом постоянно колет, не нравится нам вот как что-то происходит. Так вот, я думаю, что вы можете сами подумать, что вас раздражает в церкви, какие вещи бывают вас раздражают. Это часто случается со многими людьми. И вот как быть, если что-то в церкви нас раздражает? Позвольте дать вам несколько библейских советов, как в таких случаях поступать. Первый совет – молитесь. Просите, чтобы Бог показал вам, в чем ваше собственное мнение неправильно. Молитесь предметно, да, я сейчас перечислю несколько тем для молитвы, то есть не просто молитесь: «Господи, убери от меня раздражение», это неплохо, но я предложу вам сейчас более широкий круг тем для молитвы. Молитесь, чтобы Бог показал вам, в чем ваше собственное мнение неправильно. Может быть, вы сами где-то не замечаете, что где-то вы пересуживаете, где-то вы перегибаете палку, где-то, может быть, чего-то не учитываете, поэтому молитесь, чтобы Бог показал вам, где ваша собственная, может быть, ошибка. Молитесь, чтобы увидеть рациональное зерно в критике. Если вас критикуют, если кто-то не соглашается с вами, молитесь, чтобы Господь помог вам увидеть рациональное зерно. Может быть, этот человек даже не во всем прав, может быть, он преувеличивает, но может быть, в его словах, почти наверняка, почти всегда, в словах критики бывает где-то действительно рациональное зерно, что действительно мы в чем-то неправы. Молитесь о тех, кто с вами не согласен или кто вас критикует. Ну, молитесь не чтобы Господь кары небесные на них послал, но чтобы Господь благословил их наоборот. Молитесь, чтобы Господь помог им возрастать духовно, чтобы Господь позаботился об их нуждах, чтобы их собственные чувства не были обострены. Когда их чувства не будут обострены, то и вам легче будет в этой ситуации найти примирение. Молитесь о смирении, чтобы не принимать несогласия на свой счет. Очень часто конфликт возникает тогда, когда несогласие, иное мнение мы принимаем на личный счет. И вместо того, чтобы понять, что человек-то на самом деле не против нас, а просто он не согласен именно вот с этим нашим мнением, мы начинаем думать: ах, он не соглашается, значит, он против меня, он, значит, в числе моих врагов, он по другую сторону баррикад. Это опасное мышление. Это мышление, которое ведет к разделениям. Молитесь, чтобы Господь помог вам увидеть, что вот этот человек не против вас, а просто не согласен вот с этим вопросом. А для этого вам нужно смирение. Молитесь о смирении. Молитесь о мудрости. чтобы Господь помог вам правильно и разумно реагировать и повести себя таким образом, чтобы скорее загладить конфликт и скорее найти любовь и примирение. Молитесь о силе и решительности, чтобы поступать по Слову Божьему. Пусть какое-то раздражение, какой-то конфликт не остановит вас от того,

Я помню одно время, когда наша семья только приехала с учебы, и я впервые стал водить машину в Самаре. Это было, ну, несколько лет назад, не так давно, лет 10 назад, может быть. Но тогда ситуация на дорогах была такой, что меня все раздражало. Меня раздражали торчащие колодцы, меня раздражали вот эти вот ямины на дорогах. И особенно раздражало, как водят у нас здесь в Самаре. Как подрезают, как не пропускают, не дают выехать со двора и так далее. И очень раздражало. И жена мне постоянно напоминала, молись, молись, чтобы не раздражаться. И я стал об этом предметно молиться и стал также мыслить по-другому чуть-чуть. Я сейчас об этом скажу еще. Вот. И это раздражение стало проходить, проходить и исчезло. Я не хочу сказать, что я никогда не раздражаюсь, но ситуация коренным образом переломилась. Коренным образом. По крайней мере, вот в этом вопросе, в отношении езды на дорогах. И мне сейчас даже кажется, что у нас и водить стали более вежливо, и пешеходов стали пропускать, и подрезают не так часто, и как-то более аккуратно. Кажется, что Господь послал благословение нашему городу. Я не утверждаю, что это из-за моих молитв. Может быть, многие люди об этом молились. Итак, во-первых, если вас что-то раздражает, что-то заостряет ваши чувства, молитесь. Во-вторых, имейте правильный духовный взгляд. Имейте правильный духовный взгляд на вещи. Напоминайте себе, что Бог все контролирует. Ну, я начал уже рассказывать о своем раздражении на дорогах. Так вот, напоминайте себе, что это Бог позволил этому человеку подрезать вас. Если бы Бог его остановил раньше, колесо бы у него прокололось. Он бы и не обогнал вас, и не подрезал бы вас сейчас. Господь допустил этому случиться, а значит, Он допускает это испытание в вашей жизни. Если вы будете забывать о Боге, то вы будете раздражаться на людей, то и дело. Если же вы будете иметь правильный духовный взгляд, будете помнить, что на первом месте Бог, Бог контролирует все обстоятельства, то вам уже не так будут раздражать другие люди, вы будете помнить, Господь позволил этому человеку так поступить. Помните, как Давид реагировал на Симея, когда тот бросался в него камнями, кричал на него, обзывал его? Как Давид сказал? Господь повелел ему злословить Давида, и поэтому он не раздражался. Может быть, Господь хочет вас чему-то научить через вот эти раздражающие обстоятельства, а может быть, Он просто переплавляет вас характер. Если у нас будет правильный взгляд на Божий промысел и его действия в нашей жизни, то мы не будем раздражаться, но будем возрастать в любви. Ну и, наконец, еще один совет. Претерпевайте. Претерпевайте. То есть просто перетерпите. Простым языком говоря. Перетерпите. Продолжайте спокойно служить Господу. Не уходите, не хлопайте дверью. Положитесь на Христа и на Его волю в вашей жизни. Нередко бывает, что лучший способ доказать ошибочность критики – это просто ее пережить. Нередко бывает, что лучший способ доказать ошибочность критики – это просто ее пережить, причем в буквальном смысле. То есть остаться в живых дольше, чем критика. Как и в спортивных состязаниях, победа часто достается не быстрому, а терпеливому. Поэтому претерпевайте. Если вас что-то раздражает, просто продолжайте, уповая на Господа, жить и мирно служить Ему. И дождитесь того, когда Господь уберет от вас это искушение. И либо изменятся обстоятельства, либо изменится ваше внутреннее чувство, и вы перестанете раздражаться на эти же самые обстоятельства. Итак, братья и сестры, если мы будем претерпевать, то мы не будем раздражаться, а будем возрастать в любви. И в заключение мне хотелось бы прочитать вам небольшой отрывочек из чудесного и правильного и удивительного наставления одного христианина, который жил в 7 веке нашей эры. Это Исаак Сирин, он был епископом Ниневии в 7 веке, как я уже сказал. И вот что он пишет по поводу как раз вот этих слов «любовь не раздражается» в связи с этими словами. Послушайте. «Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его». Ну, то есть, если он простой человек, оказывай ему честь как дворянину. Если он дворянин, оказывай ему честь как царю. Если он царь, оказывай ему честь как ангелу, ну и так далее. Оказывай ему честь выше меры его. «Лобызай руки и ноги его, обнимай их часто с великою честью, возлагай их на глаза себе и хвали его даже за то, чего не имеет.
А когда разлучились,

0: общаешься с ним, говори о нем все хорошее и что-нибудь досточестное. Ибо этим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его чувствовать стыд от того приветствия, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетели. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какие недостатки, легко примет от тебя врачевание, постыжаемый той честью, какую ты оказал ему. Пусть всегда будет у тебя этот нрав, ко всем быть благоприветливым и почтительным. Никого не раздражай и никого не ненавидь. Ни за веру, то есть за слабость веры его, или за неправоту его веры, ни за худые дела его, но берегись кого-либо и в чем-либо укорять, потому что есть у нас нелицеприятный судья на небесах. Если же хочешь обратить кого к истине, то скорби о нем и со слезами и с любовью скажи ему слово или два, а не воспаляйся на него гневом, и да не увидит в тебе признака вражды. Ибо любовь не умеет гневаться и раздражаться на кого или укорять кого со страстью.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в Церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

стих из Священного Писания записан в притчах в 11 главе, в 3 стихе. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Давайте будем помнить, что если мы пред Господом открыты, просты в своих суждениях и поступаем по Слову Божию, то Он нас благословит. А любое лукавство – это мерзость пред Господом. Поэтому будем следить за своим путем, куда мы идем и как мы идем.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Можно ли знать с полной уверенностью о своем спасении? Имеются ли точные и неоспоримые удостоверения, что человек – дитя Божие и что он родился свыше? Иначе говоря, могу ли я знать без всякого сомнения о моем призвании и избрании? Ведь Слово Божие ясно говорит: «Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Многие обеспокоены вопросом избрания. Избран ли я или нет? Сколько душ спотыкаются на этом пункте? Могу ли я знать, что я избран? О верующих в Фессалониках Павел мог сказать: «Знаю избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Смотрите, с какой определенностью Павел им говорит, что он знает, что они избраны. Ему в данном случае не нужно было говорить, как он обязан был сказать галатам: «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Нет, ему не нужно было сомневаться относительно верующих в Фессалониках и подвергать испытанию действительность их обращения. Они имели все признаки воистину возрожденных людей. Слушайте, что он им говорит: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Послушайте, что дальше говорит о них апостол Павел в своем послании: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявший слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи». Такого калибра были верующие в Фессалониках. Так что не могло быть ни малейшего сомнения в подлинности их обращения. О, дал бы Бог, чтобы о каждом из нас можно было сказать подобные слова. Мы должны всегда иметь в виду, что в спасении человека ответственны две стороны: грешник, слушающий слово, а затем тот, который несет ему благую весть. Когда желаемых результатов не видно, то сколько раз в такой неудаче обвиняется проповедник? Он, мол, нехорош, если бы говорил тот или иной брат, то души обратились бы к Господу. Да, к сожалению, такая возможность не исключена. Иногда этот недостаток силы в проповедовании слова и в помазании Духа Святого до того очевидны, что, несомненно, виновен в неудаче сам глашатай. Но сказав это, мы не должны забывать и ответственность другой стороны, а именно грешника, слушающего слово, которое ему говорится. Как поступает он со слышанным? Проповедь может быть не только в слове, но в силе, во Святом Духе и полной уверенности. Но если, как говорит Слово Божие, слышанное слово не растворится верою слышавшего, тогда он не принесет ему никакой пользы. Так что следует обратить не меньшее внимание и на другую сторону. И вот сегодня, беря во внимание ответственность слушающего слова, возьмем в основу нашей беседы этот 5 стих 1 главы 1 послания Фессалоникийцам: «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и с полной уверенностью», как сказано в тексте подлинника. Мы видим из этого, как реагировали фессалоникийцы, когда апостол Павел возвещал им благую весть. Как они приняли слышанное? Возвещенное слово принесло им пользу, потому что оно растворено было в них верою. Поэтому Павел им мог сказать: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Слушателей можно разделить на три категории. Те, которые относятся к благой вести, подобно какой-нибудь выдуманной человеком теории, то есть для них она не больше, чем человеческие слова. Для иных слушателей благая весть проникает глубже, она даже касается их чувств, и о них можно сказать, что благовествование к ним бывает не только в слове, но и в силе. Но есть и другой разряд слушателей. К ним проповеданное бывает не только в слове и в силе, но и во Святом Духе, и потому со многим удостоверением. Сегодня с Божьей помощью мы вкратце познакомимся с этими тремя разрядами слушателей проповеди Евангелия. В основном Христос упомянул о таковых в своей притче о сеятеле. К большому сожалению, следует сказать, что до некоторых благая весть доходит не в большей мере, чем всякая другая речь. Для них она только набор слов, не имеющих никакого значения. Это люди, сердца которых уподоблены в Христовой притче утоптанной дороге. Почва, как учит притча, была твердой, плотно умятой, постоянным движением по ней людей и животных. Семя на этой почве лежало непокрытым и потому было съедено птицами. О них Спаситель сказал: «Это слушающие слово и не разумеющие его. К ним приходит лукавый и похищает посеянные в сердце». Вот кого означает «посеянные при дороге». Им благовествование бывает только в слове. Семена могут быть самого лучшего качества, но этого недостаточно, если земля не вспахана. Всходов никаких не будет. Таково состояние человека, который постоянно отказывается принимать проповедь как Слово Божие. Их не трогает ни любовь Божия, не страшит их ни суд грядущий и ни вечность. Они очерствелись голосу и влиянию Духа Святого. Они могут быть восхищены красноречивостью проповедника, но истина для них остается мертвой буквой. Это один разряд людей. Но есть и другая категория слушателей, которым благая весть проникает не только в слове, но и в силе. Иначе говоря, в отличие от первой группы, в этих слушателях слово производит реакцию. Оно оставляет в них в большей или меньшей мере свое влияние. Эти люди могут слушать слово и сокрушаться даже до слез. Они намерены исправить свой образ жизни, в полной решимости начать молиться и читать Слово Божье. Они даже готовы признать свою греховность и духовную нищету. Но их слезы и добрые намерения оказались подобно исчезающей утренней росе, весьма кратковременными. Посмотрев на себя в зеркале слова, они, отходя, тотчас забывают природные черты их лица. К этой же группе принадлежат и те, у которых проявляется чувство радости и экстаза при слышании слова. Но, увы, эти эмоции также оказываются мимолетными. Дорогие мои, слезы и чувства радости еще не доказывают, что слово совершило свое полное действие в душе человека. В театре люди тоже плачут, радуются и приходят в восторг. Ну что из этого? Сердца таких слушателей Господь уподобил каменистой земле и земле, уже засеянной другими семенами. «Посеянное на каменистых местах означает того, — говорит Христос, — кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда наступит скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Да, тонкий слой земли на поверхности скалы или камня сделал почву теплой и влажной, что и сделало ее такой обманчивой. Семя, попавшее в такую на вид благоприятную почву, с большой скоростью прорастает. Вот почему начало бывает очень впечатлительным. Но, увы, результаты печальны. Не имея места для корней, росток под лучами солнца засыхает. Таких слушателей можно ошибочно принять за особенно искренно кающихся грешников. Они быстро реагируют на слово и на силу проповеди этого слова. Как Феликс, они приходят внезапный страх от слышанного слова, или, подобно царю Агриппе, они почти убеждены сделаться христианами. Или как Фест, будучи тронуты словом, они отмахиваются от него. Да, о таковых можно сказать, что для них благовестие приходит не только в слове, но и в силе. В них слово реагирует, оно имеет свое влияние, но вся трагедия в том, что на этом кончается его действие. Естественные чувства, которые на вид сходятся с духовными эмоциями, произведены были силой слова, но не будучи растворено верою, оно имело только временное воздействие. К такой группе принадлежат и те, которых Христос уподобил почве, засеянной тернием. В этом и весь недостаток. Почва эта не очищена. О ней нельзя сказать, что она тверда или камениста. Наоборот, она плодотворная. Но с одним недостатком в ней уже посеяно другое семя, семя сорняков. Эта почва принесла бы плод, но она испорчена растущими в ней плевелами. Так изобразил Христос человека, желающего знать истину, даже способного ее воспринять, но будучи обремененным земными заботами, со временем все, что божественное и вечное, отходит от него на второе место. Но есть и третий разряд слушателей Евангелия. К ним оно приходит не только в слове и в силе, но и во Святом Духе. Таких слушателей Христос уподобляет своей притче доброй земле. Особенность доброй земли та, что владелец ее позаботился, чтобы на ней не оказалось другого семени, кроме доброго. Приводя эту притчу, Господь хочет, чтобы мы поняли, что для того, чтобы слышанное слово было действенно и принесло плод в жизни, необходимо, чтобы твое поле, то есть твое сердце, всецело было отдано влиянию и действию Духа Святого. Только Он может смягчить, очистить и приготовить его для принятия семени слова. Христос сказал, что Дух Святой обличит мир о грехе, о правде, или вернее о праведности и о суде. Только Дух Святой может оживить мертвого во грехах человека. Как Он это совершает, мы не знаем. Тайна сия велика. Ветер дует где хочет, и голос его слышишь. Но кто знает, откуда он приходит и куда уходит, так невозможно описать рождение от Духа. Но возлюбленные, тот, кто рожден от Духа, он это знает. Душа, так вновь родившаяся, имеет в себе самой уверенность, что она возрождена. О фессалоникийцах сказано, что это рождение от Духа было со многим удостоверением, или, как сказано в подлиннике, с полной уверенностью. Они были полностью убеждены в своем спасении и, следовательно, в своем избрании. И притом не только они были уверены в своем спасении, но и Павел, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. Они были спасены, но больше того, они были уверены в своем спасении. У них не было малейших сомнений в том, что они были приняты Богом через Иисуса Христа и что они Его дети. К ним пришла благая весть со многим удостоверением, с полной уверенностью. Это были верующие, приносящие плод не только в 30 крат или в 60 крат, но во 100 крат. Они стали не только образцовыми христианами для всех окружающих их верующих, но сказано, что от них пронеслось Слово Господне во всяком месте и слава о вере их. Дорогие мои, я должен закончить, но я не хочу сделать этого, не предупредив моих слушателей о опасности принять благую весть только как слово человеческое. Если ты, дорогой слушатель, никогда до этого не слышал Евангелие, тогда ты сегодня сопоставлен с самой большой ответственностью. Что сделаешь ты со слышанным? Найдет ли Дух Святой в тебе добрую почву, в которой павшее семя этой передачи принесет плод вечной жизни? Да, все зависит от того, как ты примешь сегодня Божье Слово. В притче написано, что грешник, принимая Слово в сердце свое, делает доброе дело. И, друг мой, единственное доброе дело, которое ты способен делать, это позволить Духу Святому совершить свою работу в твоем сердце. Обличив тебя о грехе, Он покажет тебе, что, покаявшись и веруя в Иисуса Христа, ты можешь быть целиком оправдан им. Он знает, как это сделать. Ему нужна только твоя полная отдача. Пусть Господь тебе поможет в этом сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Слово Божье говорит нам, что мы только со всеми святыми можем постигнуть, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3, 18-19. Поэтому обращаться с мудрыми и святыми в Господе – это лучшая школа нашему сердцу.
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание.

0: Покайся, пока не увяло, здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
0: Покайся, пока.

0: Господня, я дверь пред тобой.
1: Поднимайся в портале, закрывай, Господня, я дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

покайся, ведь время настанет!

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иеремии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При чтении всей книги Иеремии вы, несомненно, заметите частые повторения той или другой мысли и способа выражения. Этот пророк был послан Богом возвестить народу, что он обвиняется Создателем в грехах отступления от Него, и что суды неизбежны падут на Иуду. Невзирая на разновидность способов подхода и иллюстраций этой вести, при всех напряжениях мыслей и чувств Иеремия говорил об одном и том же. Он обличал народ и призывал его и царей к покаянию. Это и являлось причиной, что в книге мы находим как бы повторение уже сказанного раньше. Этот факт заставляет нас чувствовать большую серьезность положения и Божию строгость в ниспослании судов на этот народ. Свидетельствует это также об ожесточении сердец народа. Люди слышали эти возвещания пророка и мало обращали на них внимания. Вот иллюстрации таких повторений. Первая иллюстрация. Иеремия 2 глава 28 стих. «Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они восстанут, если они могут спасти тебя во время бедствий твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда». Это сильное обвинение повторяется в 11 главе 13 стихе. «Ибо сколько у тебя городов, столько у тебя и богов, Иуда. И сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному для кождения Валаалу». Моисей предупредил народ в свое время весьма ясно против идолопоклонства. В течение многих столетий пророки Божии употребляли его слова в разной форме, при разных обстоятельствах. Но идолопоклонство усиливалось в народе и стало постоянным. Иуда, избранный Богом, уподобился языческим народам, которые окружали его, и люди поклонялись кумирам. Поэтому и пророк Иеремия говорил так настойчиво об этом грехе народа, повторяя возвещание о грядущем суде за этот грех. Вторая иллюстрация. В книге Иеремии, 5 главе, 9 стихе читаем такие слова. «Неужели я не накажу за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот?» А потом это же повторяется в 5 главе 29 стихе и 9 главе 9 стихе. «Бог не мог оставаться святым, оставив свой народ без наказания за эти грехи, пренебрежение и унижение повелений Господних». Третья иллюстрация. Весь характер жизни народа открывал отсутствие его искренности в хождении пред Богом. Насилие над другими, обман и прочее торжествовали всюду. Слова Иеремии 6 глава с 13 по 15 стих подтверждает это положение. «От малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют ложно». Обращаясь к Иеремии 8 главе с 8 по 10 стих, вы видите то же положение и выражение. Это тяжелое, справедливое повторение. Оно было необходимо, чтобы пробудить, если можно, желание в сердцах народа жить праведно пред Богом. Четвертая иллюстрация. В книге Иеремии 7 глава с 14 стиха говорится о приближающем суде и разрушении храма, который был построен специально для поклонения Богу живому. Обратите внимание на слова «То я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, как я поступил с Силомом. Я отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова». Та же мысль содержится и в 26 главе 6 стихе. «Город предам на проклятие». Пятая иллюстрация. Сердце пророка было весьма огорчено при виде идолопоклонства и греха, торжествовавшего в народе, но при возвещении судов Божиих он также призывал к примирению людей с Богом, хотя и не протестовал против воли Господней и его плана совершить наказание. Слушайте слова 11 главы 20 стиха. «Но Господи, Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и ум, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебя я верил дело мое». Эти мысли пророк продолжает излагать и в 20 главе 12 стихе, говоря о прославлении Господа за избавление души от делающих злое, в полном согласии с праведным Богом, хотя и совершающим суд над народом, пророк провозглашает эти истину, несмотря на неизбежные трудности для себя и конфликт с правителями народа, а также и с большинством иудеев. Шестая иллюстрация. «Однако слышали они и обещание благословений Господних, если народ смирится пред Богом и будет ходить путями Его. Если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы святить субботы, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить царей и князья, сидящие на престоле Давида, и город сей будет обитаем вечно». 17 глава с 24 по 25 стих. Какое чудное обещание было дано Богом через пророка Иеремии. Оно было повторено им в 22 главе 4 стихе, но соединено с предупреждением, что непослушание повлечет за собою опустошение этого города. Седьмая иллюстрация. Но еще одно обещание было дано народу пророкам, повторенное в другом месте этой книги. «Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю народы, среди которого рассеял тебя, а тебя не истреблю, я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя». 30 глава, 11 стих. Подобное обещание находится и в Иеремии 46 главе 28 стихе. Есть и другие выражения в этой книге, которые повторены в других местах ее. Сказано, будет достаточно, чтобы показать различные стороны жизни этого народа в те времена, а также и увидеть сердце пророка в его верности и агонии. На страницах Священного Писания мы встречаем указания на святость Бога, которая требует наказания нечестивых. Где мы можем найти более яркое возвещание в этом отношении, чем во втором послании Фессалоникийцам 1 главе? Апостол Павел по вдохновению от Святого Духа возвестил о втором пришествии Сына Божия на землю во славе и силе, пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 1 глава с 8 по 9 стих, но обещание Его, дарованное покорным Ему, наполняет сердца наши благоговением и удивлением, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе, Ефесянам 2 глава 7 стих. Великий апостол Павел открыл свое сердце, полное милосердия и сочувствия, возвещая о грядущих седах. Он сказал: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Римлянам 9 глава со 2 по 3 стих. Апостол Павел страдал от руки своего народа, точно так же и пророк Иеремия, но в особенности Господь Иисус Христос. Но они плакали об этом народе по причине их ожесточения сердец, что они отвергли благую весть Евангелия об искупительной любви и милости Божией. Хорошо некто сказал: «Мы перестаем благословлять других, когда перестаем страдать за них, истекая кровью». Или же такие слова: «Если мы являемся истинными служителями Божьими, то о судах Его будем возвещать со слезами. Если мы призваны страдать за Него, то не забудем и драгоценное обещание Его. Если мы страдаем за Него, то будем и царствовать с Ним». 2 Тимофея 2 глава 12 стих. Хорошо помнить также, что в этой книге содержатся и многие примеры или иллюстрации, которые Иеремия употреблял при возвещении пророчеств. В 13 главе сказано о том, что Бог повелел пророку взять пояс и носить его короткое время, а потом спрятать его. Когда этот пояс был позже взят оттуда, где был спрятан, то он оказался загрязненным, бесполезным, ненужным. А потом пришла весть от Господа: «Так поступлю я с Иудою». С народом его говорит Господь. Целью Господа было стремление иметь этот народ для себя, возвещая через него свои повеления всему миру. Но их неверность повредила этому. Воистину, это трагедия. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе, говорит о здании, которое должно быть построено согласно определенному плану. Но вместо драгоценных камней было употреблено дерево, солома и сено. Это здание, испробанное огнем, не устояло, оно сгорело. Таким же образом и жизнь христианина, и его дело будет испытано в день Христов. Результат будет прославление его славы или разочарование и великая потеря. Еще одна иллюстрация или пример, упомянутый в 24 главе. Два сорта смоков представлены там. Контраст между ними был весьма большой. Таким же образом разделит Бог народ свой. Одни годны для употребления, а другие нет, будут разброшены, выброшены прочь. Причина в их самих. Не так ли это наблюдается и в наши дни? Наше духовное состояние решает вопрос, прольются ли на нас благословение Его или наоборот сун Божий. Но чтобы никто из верующих не хвалился собою, апостол Павел говорит: «Благодатью Его я есть то, что есть». Хорошо приложить это слово к нам самим. Верность Божия в Его обещаниях представлена в пророчествах Иеремии, повелением Его купить поле, смотри 32 главу, в то время, когда Он возвещал суды Божии и пленение Иуды. Это обстоятельство укрепило послушание Господу и веру, что в определенное время народ вернется в свою землю. Божие обещание «Да» и «Аминь» во Христе Иисусе.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иеремии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Иеремии получила свое название по имени автора, которое означает «Иегова утверждает». В своем служении Иеремия призывал своих соотечественников покаяться, чтобы избежать Божьего суда. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете вещание BBN. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Филиппийцам 2:1-2. После Бога мы должны любить больше всего благочестивые души. Наши связи, общение с таким или иным родом людей по нравственности имеет весьма большое значение. Весьма многие влияют и на наше нравственное состояние. Народная мудрость говорит: «Скажи мне, с кем ты обращаешься, и я скажу, каков ты сам». Ничто не имеет такого сильного влияния на наше сердце и волю, как пример других людей, добрый или худой. Помоги нам, Господь, получать только добрые примеры от других и самим предоставлять библейский образ Иисуса Христа в нашей жизни.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Неемии, глава 1. Слова Неемии, сына Ахалии. В месяце Кислев, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которой я теперь день и ночь молюсь пред Тобой о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобой, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаете с преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека этого. Я был виночерпием у царя. Глава 2. В месяце Нисан, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И сказал мне царь: «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю: «Если царю благоугодно и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: «Сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мной. И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же со мной царь военачальников со всадниками. Когда услышал это Санавалат, Харонит, и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима разрушенные и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я до того ничего не открывал. И сказал я им: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся, и Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: «Будем строить». И укрепили руки свои на благое дело. Услышав это, Сановалат Хоронит и Товия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили: «Что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?» Я дал им ответ и сказал им: «Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». Глава 3. И встал Елиашив, великие священники, братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери в них, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, и подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери в них с замками и засовами. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца. Подле них чинил Мишулам, сын Берехии, сын Мишизабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мишулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери в них, и замки в них, и засовы в них. Подле них чинил Мелатия, гаваонитянин, и Иодон из Миронофа с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному области начальнику. Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рифаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашуф, сын Пахафмуава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери в них, замки в них и засовы в них. И еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Вифкарямского округа. Он построил их и вставил двери в них, замки в них и засовы в них. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицвы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери в них, замки в них и засовы в них. Он же чинил стену у водоема Силах против царского сада и до ступеней, спускающихся до города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых, и до выкопанного пруда, и до дома храбрых. За ним чинили левиты Рехум, сын Вания, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киильского, за свой округ. За ним чинили братья их Баввай, сын Хинадада, начальник Киильского полуокруга, а подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицвы, на втором участке напротив всхода к оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Елиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке от дверей дома Елиашива до конца дома Елиашива. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашув против дома своего. За ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Биннуй, сын Хинадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающий от верхнего дома царского, которое у двора темничного. За ним Федаия, сын Параша. Нефинеи же, которые жили в Офеле, чинили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке от места напротив большой выступающей башни до стены Офела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шимайя, сын Шихании, сторож восточных ворот. За ним чинил Хинания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Целафа, на другом участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацурфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гамифкад и до углового жилья. А между угловым жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете BBN. Апостол Павел в своих посланиях дает нам прекрасные пожелания. И вот одно из них – послание к римлянам, 13 глава, 12 по 14 стихи. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. И попечение о плоти не превращайте в похоти». Прекрасные советы, не правда ли? Единственное, что нам остается, применить их в нашей ежедневной жизни. Будьте с нами. Мы славим Господа. Славьте Его вместе с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.

Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Мы живем во время благодати, когда Бог даровал возможность каждому грешнику принять спасение Христово и иметь жизнь вечную. Но мы сейчас изучаем книгу Исход, в которой описано избавление израильского народа от египетского рабства. Этот народ идет в землю, обещанную ему Богом. Вот израильтяне остановились у горы Синай, и Бог намерен дать им здесь свой закон. Вначале Он дает им 10 заповедей, но это лишь часть закона. Инструкции относительно жертвенника также даются вместе с заповедями, а это представляет собой закон. Закон открывает человеку, что он грешник и нуждается в спасителе. Там должен быть жертвенник, на котором приносятся жертвы. За грех должна быть пролита кровь. Вы в вашей ванной комнате, наверное, имеете зеркало. Оно может служить картиной закона, а под зеркалом таз для умывания. Зеркало лишь показывает грязь. Так и закон, дорогие слушатели. Это зеркало, открывающее наш грех. Но лишь кровь Агнца, Агнца в Ветхом Завете и кровь Агнца Божьего Иисуса Христа смывает наши грехи, дорогие слушатели. И вот именно кровь Иисуса Христа смыла грех, и мы можем верой, смотря на крест, верой принять то, что сделал Христос за нас. Первая часть закона, данного Израилю, это 10 заповедей, которые являются, можно сказать, моральным кодексом. Мы прочтем первых 2 стиха 20 главы книги Исход, где говорится: «И изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Господь говорит: «Я вывел тебя из Египта, из дома рабства, и на этом основании я хочу дать тебе мой закон». Израиль просил дать ему закон, и Бог дал ему сначала 10 заповедей. Вникая в них, мы должны отметить несколько вещей. Сегодняшняя так называемая новая мораль уходит в далекое прошлое, когда закон еще не был дан, когда человек впервые не послушался Бога. Люди любят думать о себе, что они утонченные, изысканные грешники. Но в действительности это не так. Все люди – обыкновенные грешники, грешники по природе. 10 заповедей ставят перед нами Божий стандарт, Божьи требования. Часто можно слышать обвинения в наш адрес, что мы, проповедующие благодать Божью, не проявляем надлежащей признательности закону, пренебрегаем им, отвергаем его и учим, что, дескать, так как мы не спасены законом, его можно своевольно, безнаказанно приступать. Но это совсем не соответствует истине, дорогие слушатели. Наоборот, каждый проповедник, который учит благодати Божией и имеет верную перспективу природы спасения по вере, признает возвышенный характер закона. Апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе в первых 2 стихах так смотрит на этот вопрос и говорит: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак! Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Друзья дорогие, если вы думаете, что можете жить во грехе и приступать своевольно 10 заповедей, тогда, мой друг, вы не спасены благодатью Божьей. Когда вы действительно спасены, вы захотите угождать Богу и исполнять Его волю, которая открывается в 10 заповедях. Поэтому, я думаю, каждый проповедник благодати Божьей имеет уважение и почтение к Божьему закону. Автор Псалма 118,
стих 97 особенно восклицает: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Друзья, что такое закон? Некто определил его как копию ума Божьего. Но это, конечно, недостаточное определение. Закон – это ясно выраженный ум Божий относительно того, каким человек должен быть. И не только каким человек должен быть, но каково отношение должно быть человека к человеку и человека Господу Богу. В законе отсутствует благодать и милость. Закон – это выражение святой Божьей воли. Псалмопевец в Псалме 18:8 стихе говорит: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Слушатели дорогие, закон требует от вас и от меня совершенства. Я никогда еще не встречал человека, который достиг бы высоты Божьих требований. Закон не имеет ничего общего с добрыми намерениями. Он требует совершенного повиновения, потому что он совершен. Многие думают, что они могут приступить 10 заповедей и избежать наказания. И все же Господь Бог говорит: «Душа согрешающая, она умрет». Читаем у пророка Иезекииля, 18 главе, 20 стих. Нарушитель, дорогие слушатели, нарушитель закона Божьего будет наказан. Нельзя смешивать закон и благодать. Они несовместимы. В благодати нет закона. В законе нет любви. Закон указывает, каким должен быть человек. Благодать же являет нам Бога и Его помилование. Закон показывает, что человек не может перебросить мост через пропасть, отделяющую его от Бога. Апостол Павел говорит так: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Мы читаем в послании к римлянам в 3 главе 19 стих.

0: И потом, там же, в 8 главе, 3 стих, апостол поясняет: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех». Видите, друзья, дорогие, закон не был в силе спасти человека. Спасает человека только единородный Сын, Спаситель Иисус Христос. Закон не делает человека грешником, он лишь открывает человеку его греховное состояние. Закон был дан, чтобы привести человека ко Христу. И вот теперь мы посмотрим на 10 заповедей. Они разделены на две главных части. Одна из них говорит об отношении человека к Богу, а другая, конечно, говорит об отношении человека к человеку. Мы прочитаем 3 стих 20 главы книги Исход. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Как вы видите, Бог осуждает многобожье. В 10 заповедях ничего не говорится против атеистов, потому что в то время еще никто не отрицал существование высшего над человеком авторитета. Атеисты стали появляться в царствовании Давида, но они назывались безумцами. Так мы читаем в Псалме 52, 2 стих, где говорится: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Сегодня атеисты могут быть профессорами университетов и считаться, можно сказать, интеллектуалами, мыслящими людьми, но Бог дал им свое определение уже давным-давно. Да, это Господь Бог дал это определение, и Он назвал таких людей безумцами. Атеисты – это люди, сознательно восстающие против Бога и желающие не спровергнуть Его авторитет, а на Его место поставить авторитет человека. Бог же сказал Израилю: «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Мы прочтем далее стихи 4 и 5, где написано следующее: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня». Друзья дорогие, люди настолько склонны поклоняться идолам, что даже в официальных христианских религиях идолопоклонство полностью вытеснило поклонение истинному Богу. Я повторю, слушатели, что люди настолько склонны поклоняться идолам, что даже в некоторых официальных христианских религиях идолопоклонство полностью вытесняет поклонение истинному Господу Богу. Бог есть Дух, но человек желает поклоняться чему-то видимому, а для этого он делает себе изображение Бога и поклоняется Ему. Идолопоклонство настолько унизительно, что низводит человека, предавшегося ему, ниже всякого атеиста. 7 стих говорит, что Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Друзья дорогие, произносить имя Господа напрасно значит богохульствовать. Бог свят. Перед Его именем должно преклоняться все творение. Но люди часто и часто употребляют имя Божье, не думая о том, кто находится за этим именем. А бывает еще хуже, когда люди, ругаясь, употребляют имя Всевышнего Бога. Стихи, друзья, от 8 до 11 говорят о 4 заповеди: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 – суббота Господу, Богу твоему. Не делай в онный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Суббота, дорогие слушатели, была дана Израилю необычайным способом. Это был завет между Богом и детьми Израиля. Суббота – это день покоя, душевного мира. Верующие имеют мир Божий, и они хранят постоянно субботу в своих сердцах. Эти четыре заповеди определяют отношение человека к Богу. Следующая и остальные заповеди, шесть заповедей, определяют отношение человека к человеку. Мы прочитаем. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Друзья дорогие, дети призываются воздавать должное своим родителям, которые воспитали их. Да, это очень важно, слушатели, уважать и почитать своих родителей. Шестая заповедь говорит: «Не убивай». Никто, слушатели, никто не имеет права отбирать у другого человека жизнь, которую не он дал ему, а Господь Бог. И только Бог имеет право, конечно, имеет полное право дать и взять жизнь. Мы читаем седьмую заповедь. «Не прелюбодействуй. Человек признан к чистоте в семейной жизни». Прелюбодеяние разрушает моральные устои и расшатывает основание, на котором устраивается семейная жизнь, а также оскверняет человека. Друзья дорогие, теперь мы прочитаем восьмую заповедь. Восьмая заповедь повелевает: «Не кради». Воровство, присвоение чужого запрещено Богом и является грехом. Девятая заповедь говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Другими словами говоря, не лги. И, наконец, читаем десятую заповедь, где говорится: «Не желай дома ближнего твоего». «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Это, друзья, это наиболее распространенный грех. Люди хотят почему-то всегда иметь то, что принадлежит другому. Едва ли кто не согрешит этим. В дальнейшем, друзья, мы подробнее познакомимся с этими заповедями. Иисус Христос пришел, чтобы спасти нас от всех грехов, чтобы очистить и освятить нас. Освобожденный от вины и от вечного наказания человек чувствует в своем сердце безграничную благодарность Богу за его вечное спасение. Друзья дорогие, да поможет Бог и вам принять его искупление и стать его детьми. До следующей встречи в эфире, друзья дорогие. Я надеюсь с вами встретиться еще не раз за изучением Священного Писания. А если у вас нет еще Библии, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся ее вам выслать чем поскорее. И наш адрес – это адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же пишите мне лично.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке. Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только он сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В один из солнечных дней римский император Траян вместе со своим учителем прохаживался по цветущему саду. Очевидно, под впечатлением красоты, окружавшей их природы, Траян неожиданно задал вопрос. «Учитель», — сказал он, — «покажи мне Бога, живого Бога». После минутного размышления, взглянув на небо, учитель ответил. «Траян, я прошу тебя сделать одну простую вещь. Посмотри несколько секунд на солнце». «Как я могу смотреть на солнце без темного стекла?» – удивился император. «Яркий свет ослепляет меня». «Как же ты можешь взглянуть на Бога, сотворившего солнце?» – благоговейно ответил учитель. Многие люди в наше время рассуждают примерно так же. Они считают, что для того, чтобы поверить в Бога, необходимо его увидеть. Вождь израильского народа Моисей тоже когда-то просил Бога показать ему свое лицо. Но Моисей мог только увидеть отражение славы Бога, иначе он не смог бы остаться в живых. Апостол Павел был ослеплен светом, когда ему явился Иисус на дороге в Дамаск. В том состоянии, в котором оказалось человечество сейчас, мы не способны видеть Бога. Поэтому Библия говорит, что Бога не видел никто никогда. Можно ли верить в Бога, не видя Его? Разумно ли это? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, звучит в стихотворении, которое было напечатано в журнале «Огонек» еще в застойные годы.

Вселенная, что это значит? В чьей власти ее высота? Кем путь неразгаданный начат? Кем будет окончен? Когда? Покуда мы знаем немного, и некого рядом спросить, не следует имени Бога насмешливо произносить. Не лучше ли путем сокровенным идти сквозь рассвет и закат, где зоркие очи Вселенной за каждым движением следят, и кто-то невидимый знает все то, что неведомо мне, зачем мое сердце сгорает, как лист на осень.

0: А теперь вместе с доктором МакГи приступим к изучению Библии.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разбор 27 стиха 1 главы книги «Бытие», где говорится о сотворении человека. Начало этого стиха звучит так. «И сотворил Бог человека по образу своему». Осмелюсь заявить, что это одно из самых великих мест в Слове Божьем. Я просто не могу найти никакого другого места в Писании, сравнимого с этим. Что же означает процитированное нами утверждение? Наверное, то, что человек, как и Бог, обладает тремя ипостасями. Кто-нибудь из вас тут же добавит: «Ага, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что человек обладает физическим телом, сознанием и духом?» Да, именно это я и имею в виду. В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 23 стихе, апостол Павел так и говорит: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вместе с тем, данный стих книги «Бытие» содержит более широкий смысл. Я думаю, что здесь еще говорится и о том, что человек является личностью. И как личность он обладает самосознанием, то есть он способен самостоятельно принимать решения. У него есть свобода нравственного выбора. Очевидно, что такое качество присуще только человеку. И я убежден, что именно об этом и шла речь, когда Бог говорил, что создаст человека по образу своему. 27 стих заканчивается такой фразой: «Мужчину и женщину сотворил их». Здесь нет подробной информации о том, как был сотворен мужчина и как была сотворена женщина. Подробности мы увидим только во второй главе. Вот почему я и говорю, что Бог не хотел давать нам подробной информации о сотворении Вселенной, в которой мы живем. Иначе ему пришлось бы посвятить этому как минимум еще одну главу. Он здесь не говорит нам ничего другого, кроме того, что он Творец. Это заставляет нас пристальнее взглянуть на важнейшую истину, которую мы находим в 11 главе послания к евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Евреям 11:3. Все, что мы видим сегодня, было сделано из того, что раньше просто не существовало. Все, что Бог сотворил, было сделано экс нигило, из ничего. Кто-то может мне сказать: «Объясните это». Друзья мои, я не могу этого объяснить. Как не может ничего этого объяснить и теория эволюции. Эволюция никогда не была способна ответить на вопрос о том, каким образом что-то произошло из ничего. Все подобные науки начинают либо с микроскопической амебы, либо с мусорного ведра, либо с водорослей, либо с какого-то животного, живущего на дереве. Человеческое сознание всегда должно иметь что-то такое, от чего оно может отталкиваться. Но Библия начинает из ничего. Бог сотворил. Вот главная истина этой главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Мы видим, что Бог придал своему творению какие-то необычные свойства. Сначала Он сказал человеку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Мы увидим, как он еще раз скажет это, когда будет создавать женщину. Бог, судя по всему, был именно тем, кто ввел в мир само понятие интимных отношений. Довольно интересно, что человечество считает себя первооткрывателем в этом вопросе, подобно Колумбу, в то время как Бог говорит об этом с самого начала. Бог создавал человечество четырьмя способами. Первый – это прямое сотворение, когда Он создал Адама. Второй можно назвать косвенным сотворением, когда Он создал Еву из ребра Адама. Третьим способом Он воспользовался в момент непорочного зачатия. Именно так к людям пришел Иисус Христос. Четвертый способ – это естественное воспроизведение, то есть то, что хорошо известно в наше время. Бог создал человека, чтобы он мог рождать на земле себе подобных. И это удивительная и славная способность, которая не имеет ничего общего с грязью, развратом, низостью, в которых погряз сейчас человек. Люди пишут грязные, развратные книги и называют это литературой. Создают грязные, развратные произведения и называют это искусством. Некоторые критики выступают против этого, и я благодарен за это Господу. Они говорят то же самое, что я твержу уже давно, что многое в современном искусстве вызывает отвращение, носит явно отталкивающий характер, что это и не искусство вовсе. Ничем иным, кроме как непристойностью, это назвать нельзя. И делается это в угоду всемогущему доллару. Бог ввел в этот мир интимные отношения вовсе не для того, чтобы мы их так извратили. Бог создал человека по своему образу. Сам Бог в первую очередь личность. И давая человеку бессмертную душу, Он дал ему также и свойства настоящей личности. Человек обладает самосознанием, свободой выбора, у него есть нравственная ответственность. Он создан по образу Божьему. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бог говорит человеку, чтобы тот населял землю, производя потомство. Обратите внимание, что Бог использует здесь слово «наполняйте», которое с оригинального текста переводится как «снова наполняйте». Это, видимо, говорит о том, что земля до сотворения человека уже была населена другими созданиями. Но кем бы эти создания ни были, они исчезли с лица земли еще до того, как был сотворен человек. Бог также повелевает человеку обладать землей. В этом, я думаю, и заключается основа изучения научного исследования мира в наше время. Одна из притч говорит: «Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело». Притчи 25.2. Бог скрывает сокровища в земле и скрывает их там, где человек должен раскопать их для себя. И я убежден, что то же самое в наши дни относится и к знаниям, в том числе и к изучению Слова Божьего. Бог хочет, чтобы мы шли в лаборатории, работали там с микроскопом и аэродинамической трубой. Но, к сожалению, в наши дни человек выходит оттуда с атомной бомбой и пытается уничтожить все человечество. И владычествуйте. Это тоже Божье повеление человеку. Адам был не просто садовником, который должен был подстригать травку. Человек был создан для того, чтобы править на земле. Я думаю, что Адам мог управлять погодой точно так же, как мы можем управлять кондиционером. Он правил на земле. Именно это мы и видим в Господе Иисусе, Когда он жил на земле, он управлял природой. Он мог сказать буре: «Умолкни, перестань». Он мог накормить множество народа 5 хлебами и 2 рыбками. И я считаю, что то же самое до своего грехопадения мог сделать и Адам. В момент же грехопадения он потерял ту власть, которую дал ему Бог. И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого есть плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие 1.29. Читая этот стих, можно предположить, что сначала человек был вегетарианцем и только после потопа стал есть мясо. «И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день 6». Бытие 1 глава, 30 и 31 стихи. Этими стихами завершается 1 глава. И здесь, пожалуй, можно сделать некоторое обобщение. На что нам здесь нужно обратить внимание? На то, что слово «Бог» в этой главе упоминается 32 раза. Примечательно, что Библия нигде не пытается доказать существование Бога. Почему? Потому что он говорит: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Псалом 13, стих 1. Библия – это книга, написанная для того, чтобы раскрыть духовную, религиозную и искупительную истину. А она приходит к нам только через веру. Поэтому здесь подчеркивается лишь тот факт, что Бог является Творцом всего существующего. В первой главе перед нами раскрывается единство, сила и личность Бога. Именно об этом писал апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Каким образом невидимое может стать видимым? Через рассматривание творений. Так что они безответны. Заметьте, Бог сделал все для того, чтобы мы только верили в Него. В первой главе книги Бытие мы видим и другие истины. Во-первых, она отметает всякие подозрения в политеизме. Творит единый Бог. Во-вторых, она отвергает вечность материи. Первые слова этой главы гласят: «в начале». И это, друзья мои, было началом всему. Все это действительно так, несмотря на то, что было время, когда наука твердила о вечности материи. В-третьих, эта глава отвергает пантеизм. Бог был прежде всего, и Он находится вне Вселенной. В-четвертых, она отвергает фатализм. Бог действует свободно по своей воле. Заканчивая разбор первой главы, позвольте мне выделить основные ее особенности. К ним относятся: первое – порядок, второе – прогресс, третье – точность, четвертое – совершенство. Теперь перейдем к разбору второй главы книги Бытие. Как мы уже сказали, она более подробно повествует о сотворении человека, в том числе и о сотворении женщины. Кроме того, здесь вновь повторяется история первых 6 дней творения. В этой главе мы впервые видим тот великий принцип, с которым мы будем сталкиваться снова и снова. Это один из признаков богодухновенности Писания, и заключается он в законе повторения или суммирования. Иными словами, Дух Божий, передавая людям Слово Божье, кратко сообщает великие факты и истины. Затем он приводит их снова, и посредством тех истин, которые всегда были актуальны, помогает нам понять какие-либо конкретные вопросы. Это мы увидим и здесь, во второй главе, когда разговор вновь пойдет о шести днях творения, о которых повествует первая глава. Аналогичный принцип мы видим и в книге Второзакония. Второзаконие – это толкование закона после 40 лет жизни с ним в пустыне. Второзаконие – это не просто повторение закона, а его толкование. Подобным образом нашему вниманию предложено не одно Евангелие, а четыре. Принцип повторения и суммирования мы неоднократно наблюдаем в Библии. Итак, во второй главе говорится о том, что все то, что было создано за шесть дней, принадлежит человеку. Прочтем первые три стиха второй главы. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2 глава, с 1 по 3 стихи. После шести дней интенсивного труда Бог почил от дел своих. И нам нельзя недооценивать важность субботнего дня. Но что это значит? Бог почил от дел своих. Значит ли это, что Бог устал, присел отдохнуть в седьмой день и сказал, что у него была трудная неделя, что он работал более 40 часов и теперь хочет отдохнуть? Если смотреть на этот стих с такой позиции, это будет совершенный абсурд, потому что Бог отдыхал от своего труда. Когда Бог завершил свой шестидневный труд, Он посмотрел на его результаты. Его труд был закончен, делать больше ничего не надо было. Каждый раз, когда в конце рабочего дня я покидаю свое рабочее место, у меня остается определенный фронт работ. Мне никогда еще не доводилось сесть и сказать себе: «Вот и все, я сделал всю работу». Но Бог мог так сказать с полным правом. Когда эти шесть дней прошли, в седьмой день он отдыхал, потому что его труд был завершен. И в этом состоит одна из величайших духовных истин. В послании к евреям говорится, что как верующие мы входим в покой, то есть мы входим в его субботу, мы входим в его совершенное искупление. Ради вас и меня он умер на кресте почти 2000 лет назад и дает нам искупление, в которое мы можем войти. Апостол Павел пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5:1. «Мне даже не надо пальцем шевелить, чтобы спасти себя. Иисус уже все сделал. Мне надо лишь не отвергнуть Его благодать». Вернемся теперь к началу второй главы книги «Бытие». С 4 по 6 стихи этой главы подводится итог первых пяти дней творения. Очевидно, что та необъятная вселенная, в которой мы живем, существует миллиарды лет. Однако, как мы уже говорили, с Землей, как и с большей частью всего того, что находится на ней, что-то случилось. По-видимому, это была вселенская катастрофа, о которой мы почти ничего не знаем. Но затем туда вновь пришел Бог, и Дух Божий носился над водою так, что из хаоса стал формироваться космос. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Бытие 2.4. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю. И не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал землю.

0: ничего, появилось нечто неорганическое. Вначале сотворил Бог небо и землю. Затем Бог сотворил органический мир. Он создал жизнь. В 21 стихе 1 главы мы прочитали, что Бог создал рыб больших и затем весь остальной животный мир. Он сотворил животный мир, но растительный мир, очевидно, не был уничтожен в процессе катастрофы. И ко времени возникновения животного мира семя уже существовало на земле. Мне кажется, что здесь скрыт глубокий смысл, хотя Бог об этом говорит очень мало. Затем Бог сотворил человека. Библия не говорит о каком-либо естественном переходе от животного мира к человеку. А теория эволюции не способна объяснить появление Homo sapiens на Земле. Следовательно, все, что происходило на Земле, было подготовкой к появлению на ней человека.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь. Кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира? Кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу? Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Римлянам 6:23.
1: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть 3. Свидетельство текста Библии.
2: Итак, серия «Достоверность Библии». Мы уже говорили, что у нас будет 6 всего бесед, связанных с этим, и мы уже раскрыли 2 темы. Мы говорили о свидетельстве природы Библии. То есть речь идет о следующем. Я еще раз это повторю. Когда вы открываете Библию и по самому ее содержимому, по ее устройству, по ее природе, вы видите, или люди, которые искренне, внимательно ее изучают и сравнивают со всем тем, что есть на белом свете, они явно видят, что эта книга отличается от всего остального. И вы помните, я приводил этот пример уже пару раз о том, что если геологи или специалисты, которые изучают породы различные, которые находят на земле, они находят какой-то камень, и они видят, что этот камень не имеет аналогов ни с чем другим на земле. Они предполагают, что, скорее всего, это то, что прилетело, это, наверное, кусок метеорита. Это внеземного, земных аналогов здесь нет, это внеземное происхождение. Что-то подобное происходит и с Библией. Когда мы подходим к Библии с откровенностью, то есть без предвзятости, если люди подходят к Библии с предвзятостью, то есть с тем, чтобы найти в ней какой-то изъян, они, конечно, будут находить постоянно. Но если человек подходит действительно просто, искренно, и помните, я приводил целый ряд цитат различных людей, известных людей, литераторов, специалистов, которые, мы говорили о Белинском, говорили о Достоевском, говорили о Пушкине. То есть люди, которые знают литературу очень хорошо или знали литературу очень хорошо. И они, оценивая Библию, говорят, эта книга абсолютно уникальна, она абсолютно отличается от всего остального. Кроме того, в прошлый раз мы говорили о свидетельстве Духа Библии. Что это такое? Свидетельство Духа Библии касалось двух аспектов. Во-первых, как Библия появилась, это боговдухновенность. Это такое уникальное сотрудничество Бога и людей, которые были человеческими авторами Библии. То есть Библия не потеряла колорита, национального колорита, культурного колорита, временного колорита. Мы сегодня подробнее об этом будем говорить. И в то же самое время Бог так сделал, что каждое абсолютно слово, гарантированно, что это слово несет в себе божественный авторитет. И этот процесс называется боговдохновенностью. Вот. И Священное Писание говорит об этом в нескольких местах, и мы подробно разбирали о том, что это такое. То есть речь идет о том, что Бог наполнял сознание этих людей, они были способны писать Божье Слово. Сегодня мы будем говорить о свидетельстве текста Библии. То есть немножечко сузим наш фокус и будем говорить о самой книге, о уникальности самой книги и почему эта книга говорит нам о том, что она действительно авторитетна или обладает абсолютным авторитетом. В следующий раз мы коснемся свидетельства истории Библии, что очень-очень интересно, очень много фактов, интересных фактов, связанных с этим, с исполнением пророчеств, с точностью, историчностью Библии, с точностью передачи исторических фактов Библии и так далее. Это очень интересная тема. И через раз мы будем говорить о свидетельстве действия Библии, о том, какое действие Библия оказывала на протяжении истории ее существования на людей, какое действие оказывала. Вот. И самая заключительная серия, мы будем говорить о Библии и ее соперниках. То есть, что противопоставляется Библии сегодня и противопоставлялось в веках. Итак, я хотел бы немножечко, буквально в двух словах еще вернуться к тому, что мы говорили о уникальности природы Библии. Мы говорили о ее уникальности в том, что она говорит о особом Боге Библии. Бог Библии отличается от любого другого Бога, известного где-либо, когда-либо. Только Бог Библии – это абсолютный Бог. Только Бог Библии – это тот, который не зависит ни от кого, абсолютно. Не существует ни одной личности, никакого фактора во Вселенной, от которого Бог был бы зависим. Я говорил уже несколько раз о том, что только такой Бог возможен. Философски другой Бог невозможен. То есть, если Бог не абсолютный, тогда Он не Бог. Если Он не является абсолютно самодостаточным и совершенным, тогда Он не Бог. Тогда Он уже один из богов будет, или кто-то конкурирует с Ним, или кто-то каким-то образом дополняет Его и так далее. И только Библия говорит об абсолютном Боге. И мы подробно это изучали, что речь идет о том, что абсолютный Бог представляет нам абсолютно уникальное Евангелие. Вот почему, когда мы говорим о жизни, о спасении, мы говорим о радикальном христианстве, о христианстве, которое признает абсолютного Бога и которое признает свою абсолютную испорченность, свою абсолютную негодность и свою абсолютную нужду в Боге. И только Библия об этом говорит. Никакие другие книги не представляют такой веры или такого Бога, или таких Божьих действий по отношению к человеку. Итак, сегодня я хотел бы вместе с вами обратить наше внимание на некоторые элементы, связанные с текстом Библии. Здесь немножечко сложная задача стоит. Дело в том, что об этом существует много информации. Очень много информации, но эта информация настолько сложна, ее трудно усваивать. Она техническая, очень много технической информации, связанной с доказательством достоверности текста Библии. И поэтому я пару дней последних постоянно боролся о том, что оставить, а что убрать, или что сократить, или что пересказать другими словами, так, чтобы оно все-таки оставалось понятным. Итак, давайте мы сделаем такой общий обзор, беглый. Во-первых, Библия состоит из 66 книг. Это, опять-таки, уникально. Это не сборник книг. Библия – это не сборник книг. Библия – это одна книга, но она состоит из 66 частей различных. Причем, каждая из этих 66 частей или 66 книг Библии, они писались в течение длительного промежутка времени. Примерно 1500 лет. 1500 лет. Сегодня пишут книги. Иногда, может быть, вы видели, те, кто читает книги современные, вы, наверное, замечали, что книга, которая написана многими авторами. Там, книга под редакцией такого-то. Первую главу написал такой человек, вторую главу такой человек, третью главу такой человек и так далее. Знаете, как эти книги пишутся? Несколько книг, вот те, кто занимается на школе библейского проповедования, в школе «Слово благодати», вы читали сейчас книгу «Возвращение к разъяснительной проповеди». Вот это такая книга такого типа. То есть эта книга пишется группой единомышленников, группой людей, которые обладают экспертизой в какой-то сфере. Ну, допустим, один человек экзегетикой занимается профессионально, другой историей, третий занимается практикой проповедования. Вот они собираются и говорят, давайте напишем одну книгу с одной идеей. Эти люди, заметьте, были в одном месте, в одно время, и они отражают одну идею. И поэтому у них получается складная книжка, да? Ты начинаешь, и все сходится, потому что редактор, тот, кто ответственный за это, он продумывает весь план книги, он собирает этих всех писателей и говорит, слушай, ты Иван Иванович напишешь об этом, ты Петр Петрович напишешь об этом, ты Григорий Григорьевич напишешь об этом, и таким образом получается книга. Если бы они каждый писал, как он представляет этот вопрос, то у них бы получилось так, что они не смогли бы написать. То есть редактор должен был этим процессом управлять. Теперь представьте себе, что эти писатели, этих писателей 40. Не 10, как в этих книгах, которые сегодня, так скажем, 3, 4, 5, 10 писателей. А этих писателей 40. Причем эти писатели разговаривают на разных языках, и они живут в разных эпохах вообще. Вот как они могли написать книгу, которая одним редактором составлена? Когда мы говорим о гармоничности Библии, вы знаете, мы привыкаем, верующие люди привыкают к этому, да и неверующие тоже. Они просто, ну, Библия и Библия. Они просто не обращают внимания на эти уникальные грани чуда, которое в наших руках. На то, что Бог руководил этим процессом на протяжении 1500 лет. Он выбирал людей, как я уже сказал, что эти 40 авторов, они имели различный социальный и культурный уровень. Например, царь Давид, это один из лучших умов Израиля. Это человек, который был в культурной элите. И возьмите учеников апостола Иисуса Христа, которые были рыбаками. Иоанна. Можем еще очень много между этим искать. Книжники были, Ездра, который писал. Моисей, который получил самое лучшее образование в Египте, которое только можно было. Осия, который был пастухом. И так далее. То есть, когда мы изучаем Библию, мы видим, что это были люди различных культурных слоев. Если бы мы с вами собирались бы написать книгу, мы бы никогда такую компанию не собрали. Мы бы собрали других людей. По нашим позициям, по нашим понятиям, другие бы люди должны были писать эту Библию. Но у Бога свой план. И Он вот так вот уникально собрал разные национальности. Как я уже сказал, они писали на разных языках. Библия написана на трех языках оригинально. На древнееврейском, большая ее часть, Ветхий Завет. Часть Ветхого Завета, небольшая часть, в частности, в книге пророка Даниила, написана на арамейском языке. Арамейский язык – это был еврейский, который смешался с халдейским языком, когда израильтян, евреев взяли в плен в Вавилон, и там они разговаривали на халдейском языке, и получилось то, что называлось арамейским языком. Поэтому он очень похож на древнееврейский, но немножечко отличается. Очень интересно, что Даниил пишет на арамейском. Почему? Потому что люди вокруг него говорят на арамейском, он пишет им, чтобы они могли понимать. Когда мы приходим во время Нового Завета, в это время самым распространенным языком является греческий язык. Так как сегодня английский. Апостолы пишут на греческом языке. Вы знаете, когда мы говорим о плане Божьем, с которым Он подходит к тому, чтобы донести до нас свое откровение, у нас не хватает способности, чтобы оценить всю эту удивительную точность, с которой Бог подходил к каждому элементу. Он нашел в каждой эпохе максимально эффективный способ для того, чтобы все это собрать воедино. В результате, смотрите, что мы получаем. Поразительное единство Библии. Как я уже сказал, когда вы начинаете первую главу Библии и закончите вы последнюю часть, последнюю главу в книге Откровения, вы увидите, что эта книга говорит об одном и том же Боге, хотя эпохи прошли. У разных народов представление о религии постоянно эволюционирует, постоянно изменяется. И не только эпохи прошли, как мы уже сказали, что это были люди, которые жили в разных точках. Моисей, когда писал, они ходили по Синайскому полуострову. Давид писал, когда он жил в Иерусалиме. Даниил писал, когда он жил в Вавилоне. То есть они даже в разных культурных обстоятельствах, в разная культурная среда их окружала. Тем не менее, когда мы видим эта книга представляет собой единое целое. И практически, несмотря на то, что сегодня либеральные богословы пытаются оспорить или расчленить Библию каким-то образом, очень слабо у них это получается, потому что практически абсолютное большинство людей ясно признает, что Библия – это единая цельная книга. Кроме того, в течение вот этих 1500 лет Бог представлял последовательность план спасения. И этот план, каждая деталь имеет свое место, имеет свою роль. Ветхий Завет показывает нам Бога, он показывает Божью святость, показывает Божье наказание, Божий гнев на человеческий грех. Но с самого начала он уже говорит о том, что будет когда-то тот момент, который решит эту проблему. Это начало появляется уже в 3 главе книги Бытие, 15 стихом. Там написано о том, что когда Бог провозглашает наказание, которое он говорит людям и дьяволу за грех, когда он провозглашает, он обращается к дьяволу и говорит, что будет семя жены, которое поразит тебя в голову. Это первое пророчество об Иисусе Христе. И когда мы читаем, шаг за шагом мы встречаем эти пророчества. Когда Иаков благословляет Иуду, он говорит, от тебя произойдет тот, кто будет сидеть на троне. Тот, кто решит эту проблему. И мы встречаем периодически. Если вы помните, мы 2 года тому назад подробно останавливались. Была у нас такая серия «Царство Божие в панораме современного мира». И мы проходили вот так вот шаг за шагом всю вот эту общую картину. Я сейчас только хочу показать, что на сегодняшний день, когда мы собираем все вот это вместе, Моисей писал примерно 1450 год до нашей эры или до рождения Иисуса Христа. Это время, когда Моисей писал. И возьмите, Исаия пишет примерно 750 год, то есть 700 лет позже или 800 лет позже, после того, когда жил Моисей. И Исаия пишет об Иисусе Христе, но гораздо ярче уже в 53 главе. Дальше, когда вы читаете других пророков, которые предсказывают очень точно место рождения Иисуса Христа, его въезд, торжественный въезд в Иерусалим, все-все-все детали. И вы знаете, когда мы подходим к Евангелиям, мы видим, как все это раскрывается. И книга Откровения завершает все это. То есть речь идет о том, что на протяжении 1500 лет 40 авторов написали 66 книг, которые все представляют собой ясную линию Божьего плана спасения. И так и написано. Библия говорит сама за себя. Евангелие Иоанна, 20 глава, 30-31 стих, сказано о том, что «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя в Него, имели жизнь вечную». То есть речь идет о уникальной книге. О книге, которая даже технически ее изучаешь. И ты видишь, какое огромное богатство у нас в руках. Какую огромную милость Бог дал нам с вами, что сегодня мы можем читать Библию и можем читать на разных языках. Когда читают Библию, то же самое, мы можем сегодня читать Библию на разных языках. Я помню то время, и, наверное, кто-то помнит здесь сидящее то время, когда на всю церковь была одна Библия. Когда Библию запоминали для того, чтобы там в тюрьме можно было ее на клочке бумаги написать. На сегодняшний день, друзья, у нас есть это огромнейшее благословение, огромнейшая благодать, чтобы мы могли ценить эту книгу. Опять-таки, я еще раз повторю, мы привыкаем к этому. Мы привыкаем так, как дети привыкают к тому, что родители есть, и все то, что они имеют от родителей, они привыкают, они не ценят этого. Мы привыкаем к тому, что мы здоровы. И только тогда, когда теряем здоровье, мы начинаем ценить и так далее. Что-то подобное происходит у нас по отношению к Библии. Итак, это такой общий обзор. Сейчас я хотел бы обратить наше внимание на несколько более конкретных элементов. Во-первых, я хотел бы поговорить о сохранности текста Библии. То есть на протяжении вот этих 1500 лет Библия писалась, но она не только писалась, надо же было как-то хранить и собирать это все. Кто-то же должен был этим заниматься, чтобы к моменту, когда написали Откровение, не потеряли Бытие или что-нибудь там в промежутках между Бытие и Откровением. Кроме того, когда закончили Библию писать, как она дошла до нашего времени и не потерялась? Ведь многие-многие книги, самые известные и самые важные книги, которые писались тогда, потерялись вообще и нет следа. О некоторых книгах есть упоминания в исторических анналах, но нет абсолютно следа, что это за книги были, о чем они были. Каким образом это стало возможным? Причем, очень интересная вещь. Вот сегодня мы печатаем книги. Сегодня у нас есть магнитные носители разные, там компакт-диски, флеш-карты и так далее, куда мы можем складывать и переносить информацию. Но тогда, в то время, это все было гораздо сложнее. Тогда писали на пергаменте или папирус. Что это такое? Это брали такие растения специальные в Египте. Чаще всего это из Египта импортировали в разные страны. Вот. И они так тонко-тонко снимали кожуру с них, вот, или тонкие-тонкие слои. Получались такие, ну, листочки, узкие обычно листочки, и склеивали один к одному. Вот. И поэтому получались такие свитки, и скручивали. Они были очень хрупкие. Вот на нем писали, на коже писали, до того писали на глиняных таких табличках писали. Вот. То есть речь идет о том, что эти носители информации были очень хрупкими. Они легко очень могли намокнуть, и пропадет все то, что написали. Вот. Они могли сгореть, они могли просто от времени истлеть. Несмотря на это, мы сегодня имеем Библию. В некоторых ситуациях просто чудесным образом Бог хранит текст Священного Писания. Итак, почему так происходит? Во-первых, Бог заботится о том, чтобы Его Слово было сохранено. Бог дал Слово не для того, чтобы оно пропало, исчезло. Поэтому сам Бог, как Он руководил процессом написания, вот точно так Он руководил и продолжает руководить процессом сохранности библейского текста. Посмотрите, книга Иеремии, 1 глава, 12 стих. «Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Имидж такой здесь в еврейском языке, что вот слово, и я непрестанно над ним, я не упускаю его из вида ни на мгновение, оно все, это слово, под моим постоянным наблюдением. Это то, как Бог относится к слову, которое он дал. Оно не пропадает просто так. Есть еще один текст, 118-й псалом, 89-й стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Помните, мы как-то говорили уже о том, что у компьютеров есть так называемый backup system, то есть где лежит вся эта информация. Ты на компьютере пользуешься, но вдруг что-то случилось с компьютером, ты можешь взять эту информацию из того склада, где она сложена. Так вот, здесь сказано о том, что навеки Слово Твое утверждено на небесах. Это Слово, которое появилось здесь из уст или из-под пера этих Божьих пророков, которые написали Библию. Это Слово рождено, и оно хранится там, все файлы там. Вся эта система бакап, которая действительно, так скажем, сгенерировала это, и основное место хранения библейского текста или истины находится у Бога. То есть Бог это не доверяет кому-то. Бог дал нам копию, точную копию, но у него оригинал там лежит. То есть Божье Слово – это выражение его личности, это его природа, которая выражена человеческим языком, для того, чтобы мы могли понять его, чтобы мы могли соприкоснуться с ним, могли увидеть его. Вот почему Бог всегда выражает понятным языком. Если говорили на еврейском, он говорил на еврейском языке. Если говорили на арамейском, он говорил на арамейском. То есть он представляет людям себя так, чтобы они могли его понять. Несколько примеров сохранности Божьего Слова из Священного Писания. Два примера. Я приведу первый пример того, как Слово сохранено на земле. Во времена царя Осии, это царь иудейский, царь, который был в Иерусалиме, это один из царей, который возвращал народ израильский к богопоклонению. Вы знаете, что у израильского народа был период, когда они слушались Бога, а потом отступали от Него. И несколько царей были, которые забывали все, забывали то, что нужно следовать за Богом, изучать Священное Писание и так далее. Вот. И Библию теряли. И вот здесь, во второй книге Паралипоменон, описана ситуация, когда нашли Библию. Послушайте, 34 глава. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. И начал Хелкия и сказал Шафану писцу: книгу закона нашел я в доме Господнем. И подал Хелкия ту книгу Шафану. И также донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. Дал царь повеление Хелке и Ахиакиму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану Пису, и Асаи, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся в Израиле и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господне, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». Вы знаете, что когда Бог поставил царей в Израиле, то в обязанность каждого царя входило то, чтобы каждый переписывал свою копию. То есть у каждого царя должна была быть своя копия закона, переписанная, свежепереписанная. То есть это была обязанность, ответственность царей хранить Священное Писание. Но так как цари отступали от Бога, так как они не жили Священным Писанием, не жили Божьим законом, мы наблюдаем такие ситуации, когда Библия, казалось бы, потеряна была. Но оказывается, в правильное время, в правильном месте правильные люди находят эту книгу, открывают ее для себя. Во-первых, смотрите, что произошло. Они сказали: о, это исторический памятник наших предков. Давайте сейчас музей здесь построим. Или помните, как с медным змеем? Давайте поклоняться сейчас ему будем. Не так. Когда открыли, разодрали одежды свои. Почему? Потому что увидели себя грешника. Вот чем ценна Библия. Вот почему Бог сохраняет ее. Есть еще один пример, когда Библия сохранена на небесах. Мы говорили о вот этих файлах, которые там на небесах, и если файлы здесь разрушаются, Бог их может восстановить. В книге Иеремии, 36 главе, со 2 стиха: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле». Это Бог дает повеление Иеремии. «И об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня». 21 стих. «Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время в 9 месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня, когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца». Представьте себе вот этот свиток, в котором столбцами записан текст. Вот откручивают чуть-чуть, 3-4 столбца прочитали, и у него был, здесь написано, писцовый ножичек. То есть вот этот ножичек, которым писцы собирали эти свои свитки.

слово Господне к Иеремии после того, как царь сжег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский». Речь идет о том, что Бог просто дает Иеремии опять тот же самый текст, опять те же самые слова, опять ту же самую ситуацию. Иеремия способен воспроизвести то же самое. Хотя это очень сложный процесс, как мы уже говорили, это не механическое воспроизведение. Это не просто, что Иеремия получил текст, и он этот текст передает. Это жизненный процесс, который Бог использовал для того, чтобы Иеремия мог выразить Божью волю. Тем не менее, Бог может его повторить. Бог может сделать это точно так же. И поэтому мы видим, что первая причина заключается в том, что Бог, сам Бог своей силой хранит это слово. Хранит слово на небесах, у него есть определенные методы, и мы видим несколько примеров, как это происходило. Когда мы встречаемся на страницах Нового Завета с Иисусом Христом, мы видим, что Иисус Христос был абсолютно уверен в том, что текст Библии, который был у него, он является правильным текстом. Заметьте, к этому времени уже прошло примерно 1500 лет, 1400 с лишним лет прошло. К тому времени, когда жил Иисус Христос, так скажем, из того времени, как была написана первая книга, до того времени, как жил Иисус Христос, примерно 1450 лет прошло. И в это время Иисус Христос, имея эту Библию, Ветхий Завет тогда у него был на руках, он абсолютно был уверен, что все то, что дошло до него, абсолютно все правильно. Послушайте, как он говорит. Матфея 5 глава 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Я объяснял как-то, что такое иота. Это буква йод, самая маленькая буква в еврейском языке. Мы говорили о этих черточках, которые отличают одну букву от другой, и чуть-чуть другая буква, она немножко изменяет смысл слова и так далее. Так вот, Иисус Христос говорит о том, что до малейшей детали, все то, что было написано, все это правильно, все это сбудется, все это Божье Слово. Причем, он, смотрите, он не говорит о просто идее, которая есть на небесах, он говорит уже о том, что было выражено, потому что он говорит о буквах. Он говорит о букве йод, о черточках, которые отличают одну букву от другой. То есть он говорит о выраженном слове, уже слове, которое было представлено людям. В Евангелии Иоанна, в 10 главе 35 стих, Иисус Христос заканчивает очень конкретно свое слово, говорит, и не может нарушиться Писание. О чем он говорил? Он говорил о Ветхом Завете, который к тому времени был уже составлен. Иисус Христос был абсолютно уверен в его точности и верности.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса,

Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите, завтра может быть поздно.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN, радио, несущее вам наслаждение в нашем Господе Иисусе Христе. Апостол Павел пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Ефесянам 5:17. Познание воли Божией без практического воплощения этой воли в жизнь только увеличивает нашу ответственность перед Богом. Бог создал людей для радости и блаженства, а никак не для горя и страданий. Если же люди бывают несчастны, в этом виноваты они сами, не согласуют свою жизнь с разумной волей Творца. Нельзя исполнять одновременно волю свою и волю Божию. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, становится непотребным. Дорогие друзья, давайте будем в свете Слова Божия следить за тем, какую волю мы исполняем во-первых. Это должна быть воля Божия, не наша. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Вместе. Здравствуйте. Давай вспомним о поступке Давида. Царь соблазнился женщиной Версавии. Но ведь мы с тобой проходили, что взять жену другого – это грех прелюбодеяния. Как ни пытался Давид скрыть свое преступление, у него ничего не получилось. Он решился на еще больший грех – убийство. Но что об этом думает Бог? Маленькая овечка. Библия. Вторая книга Царств, глава 12. Давид женился на Версавии, и у них родился сын. Если кто из слуг и догадывался о дурном поступке царя, то предпочитал держать язык за зубами. В те времена цари делали все, что им заблагорассудится, и брали у своих подчиненных все, что им приглянется. Но Давид должен был понимать, что царю, избранному Богом, так поступать не пристало. Божий избранник не может поступать самочинно. Он должен следовать заповедям Господним, впрочем, как и все остальные люди. И вот Господь послал к Давиду пророка Нафана. Нафан пришел и поведал царю такую историю. В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного только одна овечка, которую он купил маленькой и вырастил вместе со своими детьми. Она ела, пила и спала вместе с ними, была как его дитя. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел своих овец и волов и забрал овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя. Давид сильно разгневался на такого жестокого и бессердечного человека. «Человек, сделавший это, достоин смерти!» — воскликнул он. Нафан, пророк, спокойно указал рукой на царя. «Ты тот человек!» — провозгласил он. «Господь сделал тебя царем над всем Израилем и уберег тебя от коварства Саула. Он дал тебе все, что ты мог пожелать – дом, жен, детей. Если бы этого было для тебя мало, он прибавил бы тебе еще больше. Ты же отнял единственное, что имел Урия – жену. Его же ты убил мечом аммонитян. Ты пренебрег словом Божьим и не имел ни жалости, ни милосердия. И потому Господь говорит, что теперь в твой дом – придет горе». Давид опустил голову и тихо сказал: «Это правда. Согрешил я пред Господом». «Сам ты не умрешь», — отвечал Нафан. но умрет сын, родившийся у Версавии». И сказав это, Нафан покинул царя. Замечал ли ты, что иногда, чтобы понять свои действия, нужно посмотреть на себя со стороны? Например, в этой истории увидеть всю тяжесть своего греха Давиду помог пророк Нафан. Бог так предусмотрел, что Давид, услышав историю про овечку, сам себя обличил. Но даже осознание своей вины не помогло Давиду избежать горьких последствий. Ребенок, которого ожидали Версавия и Давид, был обречен на смерть из-за греха своих родителей. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Викторинка, викторинка, ля-ля-ля-ля-ля!
1: Здравствуйте! Это тут вы меня зовете?
0: Привет, хвостатая! Нет, я тебя не звал. Это же просто название новой передачки. И это я придумал. Викторинка. Ну, как тебе мое название?
1: Какая еще передачка? Викторинка? Это же мое имя. Меня так зовут. Викторинка.
0: Викторинка? И это... Ну, я даже в словарь заглянул. Это игра в ответы на вопросы. Устная или письменная. И вопросы из разных областей знаний.
1: Да нет, викторинка – это производная от имени Викторина. Можешь словарь имен заглянуть, если мне не веришь.
2: Привет, кабанчик. Привет, мышка-викторинка. О чем это вы тут спорите?
0: Значит, все-таки викторинка. Привет, белочка. Представляешь, я тут одну преинтереснейшую передачку придумал. Ну, чтобы там всякие вопросы задавать. Ну, ты же знаешь, как я люблю всякие интересные вопросы. А эта мышь, как там ее называют, название моей новой передачи себе присвоила.
2: Ничего она не присвоила. Ее так с самого рождения зовут. Просто твое название передачи точно так же звучит, как и ее имя. Кажется, такие слова омонимами называются.
0: А мне-то что делать? Что ж теперь будет с моей новой радиопередачей? Все. Прощай, голубая мечта.
2: Не стоит так расстраиваться, кабанчик. Разве тебе кто-нибудь запрещает новую передачу придумывать? Хочешь, можешь даже мышку-викторинку в свою передачу позвать. Ведущий.
0: Ой, ну мне же тоже хотелось бы себя попробовать в роли ведущего. А как считаешь? А может быть, я буду главным ведущим, а мышку возьму в свои помощники?
2: Можно и так поступить. Все-таки мысль о новой передаче зародилась в твоей голове.
0: Ой, а как ты думаешь, ребятам-то наша новая передача понравится?
2: Конечно, понравится. Уверена, всем деткам твоя викторина по душе придется.
0: Ой, как же я рад, белочка! Эй, викторинка! Ну, мышка-викторинка! Бежим скорее на дубовую поляну! Мы там будем радиовикторину проводить! Белочка, ты тоже к нам присоединяйся!

0: присоединяйся. Дорогие мальчики и девочки, мы начинаем нашу новую передачу радиоцикла «Смотрите, радуга». Виктатинка. И с вами ведущий Кабанчик
1: и мышка Викторинка. Привет! Мое имя звучит так же, как название нашей новой передачи.
2: Для того, чтобы нам ответить на вопросы сегодняшней передачи, мы откроем самую мудрую книгу на свете.
1: Слово самого Бога.
3: Библию.
0: Ой, слушайте, я такой вопрос интересный приготовил. Вот, что означает слово Библия?
2: Можно мне ответить, Кабанчик, на твой вопрос? Слово Библия происходит от греческого слова Библия, то есть книги. В 150 году после Рождества Христова впервые это слово было применено к книге, которую мы сегодня называем Библией. В книге пророка Даниила в 9 главе во 2 стихе записано, что Даниил читает о пророчестве в книгах. В Новом Завете определенные части Ветхого Завета обозначаются как Писание или Священное Писание.
0: Ой, слушайте, а вот библиотека – это случайно не родственное слово Библии? Библиотека – это же тоже собрание книг.
1: Ой, и у меня вопросик родился. Какое в Библии записано самое длинное имя? Интересно, оно длиннее, чем мое?
0: Ха, я знаю, знаю. Мне же недавно дядюшка Лось рассказывал. Этот рекорд принадлежит сыну пророка Исаии. Бог повелел Исаии дать своему сыну имя Магер-Шелал-Хаш-Бас. Оно означает «Вот спешит грабеж». Вы можете прочитать об этом в книге пророка Исаии, 8 главе, в 1 и 3 стихах.
2: Можно и мне вопросик задать. Какое имя встречается в Библии наиболее часто?
1: Ой, а это мне известно. Наиболее часто встречается имя Захария. 33 человека в Библии были названы этим именем, которое означает «Господь вспомнил».
0: А теперь моя очередь. А кто в Библии, кроме царя, был назван именем Давид? Что, сомневаетесь? Представляете, никто! Несмотря на то, что Давид является одним из самых великих героев Библии, другого человека с таким именем в Библии больше ни разу не встречается.
2: Как звали человека, установившего рекорд долголетия?
1: Его звали Мафусал. Он был дедушкой Ноя и жил он 969 лет. О нем можно прочитать в книге Бытия, 5 главе.
0: Ну ничего себе долгожитель, настоящий долгожительище. Ой, шутка ли, а? 1000 лет прожить.
1: В Библии говорится об одном человеке, который утром проснулся еще в камере тюрьмы, а вечером того же дня пошел спать во дворец. Кто это был? О нем можно прочитать в 41 главе Бытия.
0: Да, это же Иосиф! Он был рабом в Египте. Однажды он разъяснил сон фараона. И за это он был назначен первым министром страны.
2: Кто потерпел кораблекрушение и целые сутки провел в открытом море?
1: Это был апостол Павел. Он 3 раза терпел кораблекрушение. Так он сам рассказывает о себе во 2 письме к Коринфянам, в 11 главе, 25 стихе.
0: А вот еще слушайте, а какого роста был великан Голиаф, с которым сразился Давид?
2: Давайте заглянем в Библию. Кажется, это записано в 1 книге Царств, в 17 главе. Точно, с 4 стиха. И если эти цифры перевести в современные меры длины, вот что получится. Филистимский великан, против которого выступал пастушок Давид, был ростом более 2 метра 70 сантиметров. На голове у него был медный шлем, и одет он был в чешуйчатую броню весом в 90 килограмм. Колени его были защищены медными наколенниками. Древко копья копья было толщиной в несколько сантиметров, а само копье из железа весило 11 килограмм.
0: Ой, невероятно! Каким же смелым был этот пастушок Давид! Неудивительно, что он стал великим царем.
2: А знаете ли вы, какой цвет в библейские времена был цветом царей?
1: А, это мне известно. Пурпурный цвет. Во все времена пурпур был цветом царей и цариц. Загляните в книгу Исхода, 25 главу, и в книгу Судей, 8. Для окрашивания ткани в библейские времена использовали два вида пурпура – темно-красный и фиолетовый. Темно-красный пурпур получали из пурпурных улиток, живущих в Средиземном море. Фиолетовый пурпур получали из улиток с фиолетовым отливом. Краска имела большую ценность, так как из одного моллюска получалась лишь одна капля этой краски. Только очень богатые люди могли позволить себе пурпуровую одежду.
0: Ой, а некоторые люди коллекционируют почтовые марки.
2: Угу.
0: А некоторые кабанчики, знаете что, вкусные желуди и каштаны. Ой, а какое увлечение, ну или там хобби, было у царя Мессы. О нем вы можете прочитать в 4 книге Царств, 3 главе.
2: Он разводил овец и баранов.
0: Верно. А что взял с собой на родину, ну, в память об Израиле? Сирийский военачальник Нееман. Это тут же в 4 книге Царств, ну, только в 5 главе.
1: Он взял с собой землю, столько, сколько увезут 2 лошади. Военачальник был настолько благодарен за то, что Бог исцелил его от проказа, что он взял израильской земли, чтобы на ней поклоняться Богу Израиля.
2: Иудейский царь Езекия был известен как мудрый и богобоязненный царь. Что сделал он для Иерусалима? Это вы тоже можете найти в 4 книге Царств, 20 главе.
0: Он соорудил пруд и водопровод, чтобы обеспечить Иерусалим водой.
2: Правильно. А вот знаете, что мне интересно? А вот из какого материала будут ворота небесного Иерусалима?
0: Ой, ну из каких-нибудь там драгоценных камней или там металлов. Ну, из золота, например, или этой платины. Ой, а может быть, из этих алмазов? Я никогда не видел настоящих алмазов.
1: Нет, о 12 городских воротах в Новый Иерусалим рассказывает апостол Иоанн в книге Откровения, в 21 главе и в 21 стихе. Они будут из жемчужин. Представляете, каждые ворота из одной жемчужины.
2: Какая прелесть!
0: Да, а я таких гигантских жемчужин тоже не видел.
2: Да.
0: Да.
2: Да.
0: Слушайте, а что это мы тут все размечтались? Да-да-да, время-то моей викторинки уже к концу подошло, вот что.
2: Жаль, а у меня еще один вопросик имеется.
0: Ну, прихвати его, Белочка, на следующую передачу. Да, ребята, а если у вас, ну, тоже появились интересные вопросы, и вы их хотите услышать в нашей следующей передаче «Викторинка», то
1: присылайте их по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». Викторинка. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте. radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Знаешь что, Белочка? А вот как ты считаешь, может нам в заповеднике тоже ворота установить? Ну, только, правда, я еще не придумал, какой материал лучше использовать. А? Как тебе идея-то? По душе?

0: На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам.
1: Который мог так сказать. В беседах со своим отцом он вставал на сторону Давида, заступался за него, а порой это значило пойти против отца, который был готов убить Давида. К сожалению, я должен признать, что зависть может обнаруживаться в служении в церкви. Зависть может поражать и служителей церкви. А это приводит к большим проблемам в церкви. Будьте настоящими друзьями. Вместо того, чтобы завидовать, радуйтесь. А вместо того, чтобы обсуждать кого-то, вставайте на защиту своих друзей. Уже назвали два качества настоящего друга. На примере Давида и Иоаннафана. Мы говорили о добровольной готовности жертвовать и о защите друга перед другими людьми. Третье качество. Полная свобода быть самим собой. Когда вы с другом, вам не нужно объяснять свои поступки. Вы просто остаетесь самим собой. Прочитаем первую книгу Царств, 20 глава, 41 стих. Отрок пошел. А Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе. Но Давид плакал более. Это встреча Давида и Иоаннафана. Давид был в печали, он испытывал.